0: time,
1: love,
0: joy.
1: I need space.
0: Love,
1: I need me.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя,

Девка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Газой.
1: Вперед!
0: Газой.
1: Я сажусь в такси, открываю окно. Легкий ветер мое обдувает лицо. Путь, дорога, шоссе. Я знаю все, сколько улиц, домов, переулков еще. Пролетаю мимо прохожих людей, магазинов, витрин, знакомых парней. Любимый мотив срывается с уст Европы плюс.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удар.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, индукционная варочная панель Midea с инверторным нагревом и скошенными краями всего за 864 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России. Беларусь.мид.ру.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
4: Душевное радио. Слушай свое.

Емол – это не только туалетная бумага «Папи», 32 рулона за 28,99, но и комод на 5 секций всего за 62,64. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на белинт.бай.
3: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта, танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
4: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: радио. Музыкальное путешествие во времени.
1: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
2: Белагропромбанк.
1: Банк родной для каждого.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Маяк Минска».
1: Акция сентября в комплексе «Маяк Минска». Только до конца месяца коммерческие помещения со скидкой до 15% при быстрой оплате. «Маяк Минска». По расчету, по любви и по делу. Подробности по телефону 7675.
2: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
3: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
4: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
5: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
6: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
2: Новости на Душевном радио.
7: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко накануне принял участие в молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», передают Белта. Масштабное событие, посвященное Дню народного единства, состоялось во Дворце спорта в Минске. Форум объединил рабочую и учащуюся молодежь, лидеров и творцов, волонтеров и специалистов. «Единство белорусского народа равно независимости нашего государства», подчеркнул белорусский лидер. В войсках Беларуси продолжается проверка боеготовности. Военнослужащие танкового батальона 19-й бригады совершили марш на полигон. Там экипажи выполнили контрольные стрельбы, которые велись и с места, и в движении днем и ночью. Подразделение перешло к активной фазе проверки. Военнослужащих также ждет одиночная подготовка и слаживание. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 11 участках в Минске. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова, Пушкина и на Партизанском. На улицах Притыцкого, Ваупшасова, Маяковского, Ленина, на Южной магистрали и на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Обложку комикса «Астерикс» в Британии продали за рекордные 1 200 000 евро. Работа размером 34 на 47 сантиметров, выполнена гуашью на картоне и служила оформлением 8-й истории о Галлах. Перед торгами ее оценивали всего в 150 200 000 евро. На рисунке есть рукописная надпись от автора. Организаторы аукциона отметили, что лот сочетает динамику, унаследованную от Дисней, карикатурную мимику и тонкие детали, вошедшие в историю искусства. И к новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса. Белагропромбанк предлагает партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,47, 10 юаней 4 рубля и 52 копейки, 100 российских 3,59.
2: Погода на Душевном радио.
7: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, без осадков. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Витебске и Гродно плюс 19. В Минске также 19 с плюсом и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио утреннее шоу с Дмитрием Санковичем.
8: Реклама.
9: Пап, купи сладкую вату и колу.
8: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
10: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
11: Белгосстрах. Оберегаем счастье. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
12: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
13: Телефон рекламного отдела МТС А1 624
14: 1057. Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо! Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
2: Утро будет.
0: Бодриссимо!
3: Слушай, это еще какое будет? Это же пятница. А в пятницу рвемся из всех сухожилий. Эх, Владимир Семенович, привет огромный. Привет, здрасте, доброе утро. Волна, топ-5 радиостанций Беларуси. Это душевное радио. Меня зовут Дмитрий Санкович. И мы начинаем пятничную программу под названием Бодриссимо Шоу. Но тут будет все диаметрально противоположно, нежели в понедельник. Вы будете бежать впереди паровоза. Вот у меня в ТикТоке есть постоянный друг. Он борода на паровозе. А я же человек буквальный. Я же человек, воспитанный топором. И поэтому я прям представляю, знаете, такой бородатый паровоз, который летит по просторам где-то. И на нем еще и дополнительная борода. Ребят, всем привет. Кто в ТикТоке, кто возле радиоприемников, кто через интернет. Вещание на всех уголках планеты. Знаю, Израиль, здравствуйте. Германия, здравствуйте. Ну и любимая Беларусь. Да, все у нас идет по плану. Мы сегодня в команде с Дарьей Утюжниковой. Уже отутюжена за то, что в новостях забыла, как меня зовут. Ну, звездная болезнь, она такая. Она ж прогрессирует моментально. Вот, будем слушать гороскоп, безусловно. Тут спасибо всем, кто уже поприветствовался у нас в Телеграме. У нас есть отличная команда в Телеграме. Душевный радиочат мы называемся. Евгения тут прям почти стихи. Игорь традиционно доброй разницы народной мове. И вам дякую. Вот так вот идем. Весело, подпрыгивая. Надо бы сказать, прыгая по лужам не хочется. Луж хочется, чтобы еще как-то продлилось, хотя бы чуть-чуть. Вот это вот бабье лето, которое так раз мигнет, отступит. Но, как говорится, какие они, такое и лето. Ну, это не в укор, это просто вот такая возможность вспомнить классику. Все, нажимаю вперед, ждем гороскоп. И у нас Озоны. Да с такой прыгательной песней. Прям, ну ладно, найдете лужу, попрыгайте.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
3: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
4: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Итак, звездопати, гороскоп, ну да, опустошает карманы, но ради вас, ребята, с огромным удовольствием. Я не знаю, насколько актуален гороскоп в преддверии выходных, но снабдить же надо. И все такие, спокойно, тихо-тихо-тихо, Санкович, гороскоп рассказывает. Овны, в этот день Овну захочется отдохнуть. Ха! Или поработать в одиночестве. Это как это вообще понятно? Чтобы никто не мешал. Этот период передышки, который необходимо всем время от времени, некоторые узнают чью-то тайну или о вашей узнает окружающий. А если у тебя нет тайн? Если ты живешь по принципу вообще открытой книги, которую берите, читайте, только не плюйте в нее. Ну ладно. Ну, это гороскоп, от святой он обещал. Тельцы. У тельца могут испортиться отношения с кем-то из друзей сегодня, поэтому будьте поосторожнее. Сегодня не стоит давать в долг, особенно друзьям, я так понимаю, или самим просить взаймы. Лучше провести день как можно спокойнее, лайтовее. Ну, слушайте, на то она и пятница. Лайт абсолютный и безостановочный. Близнецы. 18 сентября. Сегодня ваше внимание будет направлено на дом и работу. Возьмите с собой бинокль. В многоэтажках, которые стоят рядом друг с другом, особенно на расстоянии, когда можно через балкон поздороваться. Вообще, бинокль штука, молчу. Дел будет много и там, и там. И дома, и на работе у близнецов. И придется как-то лавировать, чтобы и близкие были довольны, и начальник не ругал. Мне кажется, в пятницу начальники уже устают ругаться, ну уже сил просто нет. Куда ругаться уже? У всех шампура в багажнике. Раки, 18 сентября, день подходит для изменения своих убеждений. Чё себе, вот это да. По каким-то вопросам вы измените свою точку зрения и поймете, что ваши принципы мешают вам двигаться вперед. А вот подобная самоаналитика и даже самокритика себя любимого — это очень штука важная и полезная, поверьте. Львы. Придется решать сегодня льву какие-то финансовые вопросы. Чё их решать? Бери да плати. Но все-таки вопросы надо решать. Возможно, кто-то закроет кредит, отдаст долг другу. Сегодня денежный день, насколько я понимаю, в общем. Но не стоит, опять же, заниматься и занимать деньги в этот день. Также откажитесь от крупных покупок. Так, 1,5 шаурмы купили, а бриллиантовое колье потом. Дева, 18 сентября, с партнером может состояться какой-то очень уж прям серьезный разговор. Многие будут ждать от вас помощи, но вы не сможете помочь всем физически. Слушайте, а зачем физически? Дайте денег, да? Поэтому правильно расставляйте, девы, приоритеты. Кто-то может призывать вас к ответственности, стремиться возложить на вас дополнительные обязанности, ну а вы уж отбрыкиваетесь своими красивыми длинными ногами. А у дев по-другому не бывает. Весы. Берегите энергию и позаботьтесь о своем здоровье. 18 сентября именно сегодня. Если есть беспокоящие симптомы, сходите к врачу, не стоит заниматься самолечением. Ребята, у меня очень много знакомых врачей. Как они ненавидят врача по имени Google. Вот вообще даже этим не занимайтесь. Ну что-то там чуть-чуть узнать, да. Ну что-то по-другому. Но поставьте себе за беспрекословное правило. Идите к врачу. Только врач, значит, правильное лечение. Поймет, что, как и почему. Простите за занудство. Я же хочу, чтобы вас было больше и долго, да? Скорпионы. Сегодня настроение у скорпионов будет не на высоте. Ай-яй-яй. Некоторым придется заниматься вопросами, которые касаются детей. С любимым человеком может состояться не очень приятный разговор. Любимым человеком скорпионов хочется пожелать только одного. Беги, Лола, беги. Когда скорпион вот именно в таком настроении. Стрельцы, 18 сентября. События этого дня больше всего будут касаться вашей семьи. А, возможно, подойдет к завершению ремонт у кого-то. Другие вернутся домой из командировки или путешествия. Ждите завершения чего-то. Ссоры, недопонимания, романы, генеральной уборки и других дел по дому. Лучше выбрать ссору. Или ремонт. Вот ремонт завершить — это вообще бомбически беспрекословно, правильно? Далее, побежали водолеи, могут произойти неожиданные события дома, например, приезд гостей, новости от близких, подарки. Хороший момент, чтобы распределить бюджет на ближайшее время, составить план покупок, а потом его сжечь. Это желание любого мужчины, когда твоя любимая открывает страницу любого маркетплейса, да, вот, и сразу вот... О больном прям сердце заболело. Хороший день, чтобы заняться своими делами в уединении у рыб. Отдельный аквариум сегодня выбирайте. не лучший день для коллективной работы, возможно, конфликты, недопонимания. Слушай, но у меня есть друг, замечательная рыба. Аня, привет тебе огромный. И я вообще не понимаю, как у нее конфликты какие-то, недопонимаю. Ну, прекрасный человек, хоть и рыба. У некоторых рыб может быть подавленное состояние, работать надо будет через силу, но благоприятный день, чтобы начать заниматься йогой в лесу. Так написано. Рыбы, пишите заявление. Прошу предоставить мне в счет отпуска один день. Причина. Хочу заняться йогой в лесу. Так, а Козерогов же я говорил. Вот у меня кто-то тут пропустил, подождите, или не говорил. Нет, должен был Козерог, я пропустил. Ребята, я реально пропустил Козерога. Извините. Сейчас мы быстро все это ретепетируем. Козерога, вот как-то я не открыл. Хорошо, давайте, Козероги, спасибо, что подсказали. У вас может быть очень много энергии сегодня, 18 сентября, но это далеко не лучший день для решения каких-то важных дел или начала новых. И при общении с людьми будьте более учтивыми, не сразу рогами, то есть на рога их поднимайте, а так не соблаговолите ли вы, это вот Козерогам. Лучше посвятить время спорту, физической работе, чтобы не копилась внутренняя агрессия. Но вот такой вот гороскопное предсказание здесь у нас. Ребят, пользуйтесь на здоровье, я старался. Ну а далее, крошка моя, я по тебе скучаю. Вот это плейлист.
1: Если на деревню, то к дедушке. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
2: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей?

0: масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября. Гомель. Манеж. Локомотив. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро. На Ticket.pro и в кассе стадиона.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: давай одевайся, что ли, уже. Ну, чтобы вы ничего плохого не подумали, и хорошего в том числе, это у нас команда «Одевайся», это значит, надо надеть наушники.
1: Да.
0: Утюжникова, привет.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, видите, не узнает вообще, я не понимаю, что у нее в жизни происходит, потому что я слушал ее новости на 8.00, она прям забыла, кто я такой. Кто тебя воспитал?
1: Да у меня
0: из пепла поднял.
1: Вкладка открылась, да, у меня нечаянно другая, я думаю, как же твое шоу называется?
0: Отличное шоу у меня, фиг поймешь, как... Ну, тут оно называется по-разному. В эфире оно называется «Бодрисимо шоу». В ТикТоке все его знают как «Потри себя шоу».
1: Угу.
0: Тебе как больше нравится?
1: Мне второй вариант. Мне кажется, он такой дерзкий.
0: Дерзкий?
1: Да.
0: А что ты испытываешь, когда я устраиваю вот это вот «Потри себя шоу»? Вот посмотри на меня сейчас. Вообще ничего.
1: Ну, иногда жалость, но...
0: Как я ее обожаю, да, вот эту вот откровенность современного поколения, но она в этом плане жалость она ко мне испытывает. Ты должна ко мне дочерние чувства, ты должна приходить мне дневник из университета показывать.
1: Ну да, хорошо, я подумаю.
0: А у вас есть дневники? Я
1: нет.
0: Так от балды сказал.
1: Нет,
0: а,
1: нет.
0: Ну ладно.
1: У нас электронные. И там баллы.
0: Значит так, Утюжникова пошла и принесла радио отцу свой дневник, поняла? Ребят, с нами Дарья Утюжникова, у нас сегодня хит искусственного интеллекта, и мы выбрали сегодня автора, девушка находится в Германии. Мы попробуем ей дозвониться, чтобы она сама представила свое музыкальное произведение буквально через пару минут. Посмотрю, как получится, посмотрю, как звонить в Германию. Вычтут, конечно, полностью две зарплаты за то время, пока мы будем с ней разговаривать. Но так интереснее, когда сам автор представляет свою песню, и вы ее послушаете в эфире целиком. И появится голосовалка у нас в Телеграме, душевный радиочат, и будет только два варианта ответа. Либо нравится, либо не нравится. Именно так оценивает любой человек любое музыкальное произведение. Ну, ждем.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах «Онлайнер». Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги «Онлайнер». Легкое решение сложных задач.
4: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
5: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Мелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
6: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Слушай свое.

0: В мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Уйдет же! Уйдет!

0: Итак, друзья, мы тут с Дарьей Утюжиковой. Сегодня рубрика «Хит искусственного интеллекта». И у нас на связи автор.
1: Прикиньте, дозвонились.
0: В Германию, ребят, дозвонились. Юлия, доброе утро. Алло.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. Скажите, мы в какой город вообще в Германию позвонили?
2: Вы дозвонились. Земля называется Баден-Вюртемберг.
0: Ага.
2: Город Штутгарт. Это
0: не Германия. Ну, понятно.
1: Круто.
0: Я понял. А сколько у вас времени сейчас?
2: У нас почти 8, без 10 8.
0: А, так у вас на час все встает. Юля, рады слышать. И мы выбрали сегодня, ну, оно подписано мне как Джулия. Ну, давайте я перепишу Джулия. Вот.
2: Джулия Коник, это мой никнейм.
0: Никнейм, да? Ну, я просто написал Джулия, и песня называется «Расскажи мне, мама». Как она родилась? Чему посвящена? Где записана? Как вообще вот вы дошли до того, чтобы вот это вот все сделать?
2: Я ее посвятила своей дочери, потому что у меня ребенок родился очень рано, 6-месячный, недоношенный, с весом 660 грамм.
0: Ой, мамочки, дорогая. Да,
2: да. Да. Поэтому на фоне этого всего, так как я уже ранее писала другие

Пока вас отключаю, не знаю. А, вы в ТикТоке сейчас, да, вы через ТикТок послушаете. Было радостно слышать. Пока-пока. И что? Ну что, друзья, ну вот такие вот истории у нас сегодня. Джулия, песня называется «Расскажи мне, мама». Она тут написала, что это не искусственный интеллект, она специально писала. Ну, как есть, оценивать вам. Ей предоставлено 2,5 минуты в нашем эфире. И появляется у нас опрос. Вот прямо сейчас в Телеграме. Душевное радиочат. Выбирайте, пожалуйста, нравится или не нравится. Еще раз, Джулия, расскажи мне, мама. Ну, а предысторию песни вы слышали, сама рассказала.

0: Расскажи. Итак, ребят, послушали. Джулия, расскажи мне, мама. Голосовалка у нас в Телеграме. Душевный радиочат. Проголосуйте.
1: Душевное радио. Слушай свое.
0: Ну и вариантов два. Традиционно, как только так правильно относиться надо к музыке. Мы как ее выбираем? Не по стараниям, не по текстам, там, и по стремлениям. А именно потому, зацепило или не зацепило. Нравится или не нравится? Проголосуйте у нас в Телеграме. Хит искусственного интеллекта. Но это не искусственный интеллект. Это полноценная работа над музыкальным произведением от Джулии из Германии. В эфире Душевного радио. Расскажи мне, мама. Не знаю. Так, молчу. Не имею права. Не имею пока права говорить.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Маяк Минска».
1: Акция сентября в комплексе «Маяк Минска». Только до конца месяца коммерческие помещения со скидкой до 15% при быстрой оплате. «Маяк Минска». По расчету, по любви и по делу. Подробности по телефону 7675.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Беларусь – это страна возможностей, и молодому поколению нужно в будущем суметь сохранить страну. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства, передает Белта. Президент отметил, что на будущее поколение лежит ответственность за сохранение мира, единства и спокойствия. В связи с этим Александр Лукашенко обратился с напутствием к гостям и участникам форума. «В жизни надо делать все быстро, но не торопясь», – заявил глава государства. Для Беларуси и Алжира стоит общая задача достичь товарооборота в 500 миллионов долларов. Об этом накануне заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова в ходе официального визита белорусской делегации в Алжир, сообщает Белта. «Мы готовы развивать промышленные кооперационные проекты, поставлять качественную технику и продукты питания, сотрудничать в сфере фармацевтики», – сказала Наталья Качанова. Алжир нацелен на полномасштабное расширение торгово-экономических связей с Беларусью. Сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок стартует в Минске завтра, а проводиться они будут по 6 декабря. Погодные условия, как правило, позволяют торговать овощной продукцией до первых морозов. В Минске организованы ежедневные торговля сельхозпродукции. Площадки работают в спальных районах столицы. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль, событие, которое объединяет поколения любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта – «Звездный шансон», «Душа народная» и «Зажигательная танцплощадка с душевным радио». Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерт и театр цирк-фестиваля. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,47, 10 юаней 4 рубля и 52 копейки, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, без осадков. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 20-22, в Витебске и Гродно плюс 19. В Минске также плюс 19 и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Реклама.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
3: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
6: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
7: Ненаказуемо.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

100 Беларусь, встречай, Мафик на связи. Осенью мы с вами увидимся в Минске. 16 октября я выступлю во Дворце спорта на душевном фестивале в концерте «Звездный шансон». Я выйду на сцену, чтобы спеть для вас свои жизненные и честные песни. Берите друзей и близких, настраивайтесь на правильный лад и приходите на концерт. Обнял каждого. Очень жду нашей встречи.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше.

Оно будет на волне душевного радио. Всем здравствуйте, всем бодрого, доброго утра. Очень здорово, что вы с нами. Зумер, твой выбор. Это вы, Зумер? Ну, слушайте, ну вот. Оставайтесь с нами, да и в ТикТоке. Попробуйте пообщаться в наших традициях. В традициях вашего... Ну, я не знаю, ваши традиции. Ну, да, что, может, и зря его заблокировала. Еще пообщались бы, поговорили. Ну, ладно, ты знаешь лучше. Итак, доброго бодрого! Душевное радио. Умение правильно идти вперед. С высоко поднятой гордо головой в пятницу. И у нас хит из искусственного интеллекта. Девушка Юлия, ну или Джулия, как она была у нас подписана. Девушка живет в Германии. Тоже слушает душевное радио. И у нас был представлен, ну, он обозначен как хит искусственного интеллекта. Но на самом деле это вживую создано полностью, полным циклом песня. Ну, такое тоже допустимо. Называется «Расскажи мне, мама». Пока ситуация с ней достаточно неоднозначная. 52% поставило, что нравится эта песня. И 48% не нравится. Это напоминает наше правило, что выбираете только вы. Наверное, я даже сменю в следующую пятницу. Будет так, зашла, не зашла, да? Ну, так будет, ближе к телу, как говорил Гиде Мопассан. И давайте я напомню буквально чуть-чуть этот трек, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Есть еще возможность проголосовать. Если большинство напишет и проголосует, что песня нравится, она еще раз сейчас прозвучит у нас на радиоволне в качестве бонуса, чтобы вы ее снова расслушали. И она остается у нас в нашей музыкальной базе. И, видимо, с нового сезона, с 1 октября, мы сделали специальную позицию в плейлисте, где будут ротироваться песни, которые вам понравились, которые создали вы сами. И это все у нас только по пятницам. Если вы творите, пишете, умеете настраивать, это обязательное условие. Искусственный музыкальный интеллект и создает действительно произведение, они просто бросили песню в бесплатную версию Суно, и она там вам нарулила, чего нарулила. Нет, надо все-таки относиться к этому более серьезно. Итак, Джулия, расскажи мне, мама, что же за песня?

Ну, такое, да, этника достаточно круто сделана. Это мое мнение. Я, кстати, проголосовал за то, что нравится. Ну, а вот сейчас что мы наблюдаем? Ну, вот все было очень на грани и качнулось вниз. Получается 52%, а мы идем только за вашими желаниями. 52%. Где голосование у нас? Душевный радиочат, именно вот в Телеграме. И получается, что 52% уже не нравится данное музыкальное произведение. 39 человек нажали кнопку «Не нравится». И 37 нажали «Нравится». Ребят, мы идем только по вашему желанию, а по-другому никак быть и не должно. Потому что музыкальные произведения, они оцениваются именно таким образом. А теперь вот 51 и 51. И что делать тогда? Ну, давайте так. Entrance, Do You Wanna Rock у нас объявится в эфире для того, чтобы у вас уже была возможность и подумать, и подтянуться к нам в Telegram, душевное радиочат, и определиться все-таки, нравится ли этот трек или не нравится, оставлять нам его или не оставлять. Голосуйте, пожалуйста, активнее. У вас еще почти 4 минуты, но это многое.

0: пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: 27 сентября Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Ну что, поздравляю, Юля, вы победили. 54% в итоге проголосовали за вашу песню. Юля, расскажи мне, мама, хит искусственного интеллекта. Вы одобрили. Остается песня с нами.

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем ботанически. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
0: Ты что, не застрахован?
2: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Привет, а ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.

0: утро будет.
1: Утка Fast News.
2: Ой, эти улитки неожиданно начинающие ползать по лысине. Это я с вами. Здравствуйте, доброго утра. Это утка Fast News, волна душевного радио. Погнали. Не очень я понимаю, для чего подобные вещи вообще происходят, но это китайские товарищи начинают в китайских интернет-магазинах. Набирают популярность товары, которые мало вообще кто бы решился бы назвать привлекательными. Ну, уродливые. Но я вам сейчас подсбрасываю, кто у нас в Телеграме, душевный радиочат мы называемся. Вот китайская молодежь просто с увлечением, вот я вам сейчас, прямо сейчас вот бросаю фотки, покупают вот именно такие разные фигурки, игрушки. Я вообще не понимаю, что у них там происходит. Я как-то начинаю за них переживать. В чем прикол? Может, вы мне подскажете? Вот. Смотрите, картинки. Это вот именно сейчас тренд. Вот китайский такой. У молодых китайцев совершенно другой взгляд на эти вещи. Они все чаще выбирают сувениры, игрушки, там многое другое, что выглядит очень странно, нелепо и нарочно уродливо. При этом точного определения уродства нет. Это просто некие предметы, которые визуально выделяются среди привычных товаров. И молодые люди, вот это вот очень активно у них покупают, это вы все вот видите у нас в Телеграме, выбирают непривлекательно, считая ее там привычной, безликой, представляете? А то, что вызывает эмоции, как минимум смешит. Ну, похоже, что производителям стоит начинать делать некрасивые там скучные товары, а не пойми что. Именно такие вещицы имеют шанс стать хитами и разлететься из магазинов. Зацените у нас в Телеграме, это вот как? Это вот вообще, это вот зачем? А как же стремление к прекрасному? А как же вот мы приходим в музеи, в Эрмитажи, в библиотеки, да? И вот из всего этого и что? А это же ты, когда смотришь на красивое что-то, ты сам внутри прокачиваешься красотой. Я душнила? Я знаю. Это вы меня так назвали. В общем, придите, зацените. Не знаю, как к этому относиться. Я реально против.
1: Утка Fast News.
2: А вот по поводу снятия стресса мы все с вами знаем, что для того, чтобы выплеснуть из себя что-то, необходимо, ну, какое-то действие для того, чтобы это не отражалось на других людях и самим становилось легче, потому что в стрессе реально ничего хорошего нет. Дэниэль Иган, такой человек, организовал необычное мероприятие, которое назвал «Cultural Scream at the Sea». Проще говоря, покричать на океан, чтобы снять стресс. Гортанный крик в сторону моря, ну вот так вот переводится. И более сотни человек, привлеченных простой, но интересной идеей Дэниэла, это в США, кстати, собрались в Сан-Франциско, в Калифорнии, чтобы выпустить накопившееся раздражение и стресс просто паром в сторону Тихого океана. Видимо, у жителей Сан-Франциско накопилось немало эмоций, от которых они хотели бы избавиться. Ну а для начала участники размялись. Да, это наш размяться. Видимо, в полукрик покричали. Потом приняли участие в конкурсе на самый лучший крик. А кульминацией стал оглушительный общий вопль. Была предусмотрена и последующая восстановительная программа. Чтобы дать голосовым связкам отдохнуть, всем собравшимся предложили перекусить свежими фруктами. Ну вот тут, к сожалению, нету видео. Я вам, ну просто скриншот. Блин, прикольная идея. У нас очень много многоэтажек сейчас. Я бы предложил бы на каждом из них выставить такую, я не знаю, орательную, в хорошем смысле этого слова, платформу, где каждый человек, у кого накопился стресс, слушайте, они сейчас там по 30, по 100 этажей, да, многоэтажки, выйти на эту платформу и отораться вслазь, но в положенные временные интервалы, до 23.00, все, чтобы не нарушать принципы общего нашего общежития. И мне кажется, стресса на планете стало реально бы меньше. Как вам идея?
1: Утка Fast News.
2: Но и финал. Это лайфхак, которым я балую вас, но, во всяком случае, я на это надеюсь. Я точно знаю, что мне прилетает достаточно много благодарности. Кто-то знает, кто-то не знает. Я не знаю, насколько вы легко и непринужденно относитесь к каким-либо царапинам там на столе, возле стола и так далее. Но если вдруг у вас где-то какая-то мебель поцарапалась, я не знаю, коты, дети, сами ноги ногти не постригли, или там муж да, ногти отрастил, как у орла, там по деревьям можно лазать. Неважно, причина неважна. Ну, а если царапины на столе вас раздражают, не торопитесь его выбрасывать. Ой, какая классная идея, я даже посмотрел, сколько стоит. Лучше запастись либо цветным скотчем, либо такой вот пленкой, которая такая разноцветная, веселая, классная, поднимающая настроение. Теперь стол станет ярким, классным, интересным и даже привлекающим внимание. Скриншот данного лайфхака вам для жизни я перебрасываю тоже к нам в Телеграм. Приходите. Душевное радиочат. Мне кажется, вот такие простые, классные, яркие решения реально раскрашивают нашу жизнь и делают нас все-таки немного добрее. Особенно после того, как прокричаться.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Если седая, то ночь. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Е-Молл – это не только холодильник Беко за 1399, но и туалетная вода Москино 100 мл всего за 119,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Зачем тебе флешка? У тебя есть душа.

0: то вот я очень рад всегда вам, и вы всегда приходите. Я очень рад, что я вам не надоедаю, и мы всегда очень классно проводим время. У нас есть такая традиция, вот фотографии билетов, и потом получаем песни. Да, Жень, с удовольствием, вы со мной еще со старого ДК в городе Гомеле, где мы начинали в фойе, и я очень ценю вас, очень люблю. Спасибо за такой веер! Я обязательно рассчитаюсь песней, тем более я тоже короля и шута так уважаю. Нехило, я бы сказал. Ну да, такой флешмоб у нас есть, поэтому если хотите, когда вы слышите меня в эфире утром, там я с удовольствием поддержу вас треком, но с одним единственным условием, да, чтобы этот трек соответствовал тому, что есть на волне душевного радио. Ну и у нас сегодня пятница, и традиционная забава «Себяхи». Для того, чтобы я тут сильно не грустил, хочется посмотреть на вас, улыбающихся, счастливых, в пятницу. Можете сделать свое селфи, прислать к нам в Телеграм «Душевное радиочат», мы называемся, а я буду бросаться в вас, не, комплиментами, конечно, комплиментами. Это очень здорово, это реально вдохновляет, почему я люблю очень живые встречи на танцплощадках, потому что в радиоварианте не очень понимаешь. Танцуют там люди, не танцуют. Хорошо им. А сегодня же, кстати, радиовариант, да? Танцплощадки с 8 до 10 вечера. Приходите потанцевать, закрыть эту рабочую неделю, как умеем только мы с вами. Все, жду ваши улыбающиеся лица, коллективы, рабочие места. Но только так, не из архивов, а именно то, что будет снято здесь и сейчас. Душевный радиочат мы в Телеграме. Бросаемся селфи счастливых, душевных, улыбающихся людей, а диджей как никогда обалдеет. Вы не поверите, насколько это важно для нас.
1: Телеграмм-банк.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
3: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Новости на Душевном радио.
6: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. На белорусской земле есть только один хозяин – народ Беларуси, и так будет всегда. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства, передает Билта. Глава государства обратил внимание, что в настоящее время идет передел мира, и подчеркнул, что в Беларуси нужно выстоять в этих условиях, опираясь на своих союзников. Президент выразил уверенность, что давление Запада на Беларусь связано с тем, что белорусы идут по пути сохранения своего наследия и в духовном, и в культурном, и в экономическом плане. Контракты на 18 миллионов долларов заключены между белорусскими и алжирскими партнерами и будут реализованы в ближайшее время. На этом сделала акцент председатель Совета Республики Наталья Качанова. Она обратила внимание, что программа визита белорусской делегации в Алжир была очень насыщенной. В его основе прямое развитие и практическая реализация договоренностей официального визита президента Беларуси в декабре 2025-го. Столичные универмаги объявили скидки до 70% на этих выходных. Покупатели смогут воспользоваться снижением стоимости на непродовольственные товары, бытовую технику и велосипеды. А также скидки будут действовать на одежду, обувь, ювелирные изделия, сувениры и на другие товары. Более подробная информация есть в сети. Национальный художественный музей 21 сентября представит финисаж картины Марка Шагала «Прогулка», который завершится арт-перформансом «Платье для Беллы». Об этом Белта сообщили в учреждении культуры. Как рассказали организаторы, в основе концепции лежит число 7 – сакральный и самый любимый символ в творчестве Марка Шагала. И к новостям компании. Сливки Бай, суши 40 штук за 28 рублей, пицца 60 сантиметров от 40 рублей. Голодным никто не останется. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,47, 10 юаней 4 рубля и 52 копейки, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
6: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, без осадков. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 20-22, в Витебске и Гродно плюс 19. В Минске сегодня также плюс 19 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
1: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
2: 16+.
0: При поддержке Душевного радио.
3: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+.
1: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата по при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.
6: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
7: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.
8: Привет, я Любовь Толкунова, и это группа «Демо». Вы слушаете наши песни на волнах Душевного радио.

0: простым юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И что это? Бодриссимо! Шоу йоу! Бодриссимо! Йоу шоу!
0: Веселее ехать на работу! Бодриссимо!
1: Шоу йоу!
0: Бодриссимо!
1: Йоу шоу! Готов к любому повороту! Утро! Будет!
2: Все правильно, волна душевного радио. Утро будет в любом случае. Ох, сегодня всего интересного наворотили. Мы с утра и пятничная забава. Бодриссимо шоу, мы смотрим друг на друга. Вы на меня из нашего телеграма, душевное радиочат, я на вас. И радуюсь, что не в стену работаю. Как работаю? А как еще вот назвать? Сказать существую? Наверное, нет. Ну, давайте так, проживаю каждые 3 часа. Непосредственно вместе с вами на нашей любимой радиоволне. Меня зовут Дмитрий Санкович, и у меня новость для вас. 1 октября я в студии уже снова, в очередной раз, буду не один. Ко мне в напарнице приходит чудесная просто девочка с уникальным голосом, с невероятной просто энергетикой и с очень классными волосами. Но вот тут у меня оптимизма поменьше, безусловно, да, так как я лысый, как колено. И мы с ней начнем очередной этап Бодриссимо шоу нового сезона. Зовут ее Женя, Евгения. Боится меня. Я говорю: Жень, ну не надо меня бояться. Это я только так выгляжу, это я вам всем говорю. Вот пары мне пишут в социальных сетях, что: Дмитрий, хотим там на танцплощадке сфотографировать. Боимся подойти, такой здоровый, лысый, как из 90-х. Ребят, я из 70-х вообще. Но на самом деле я плачу по поводу любой выпрашивающей у меня мою булочку белки вот в парке рядом. Это действительно правда. Ну, внешность такая, спасибо. Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. Поэтому всегда готов к общению и всему интересному. Мне кажется, у нас с ней получится потрясающий просто дуэт. Поэтому фронт-анонсом. Встречаем ее тепло, не ворчим, не нудим. А вот голос вы, конечно, оцените. Там вау, вау, вау. Просто уникальный. Ну вот такая новость для вас. Буквально вчера все сложилось окончательно. Поставили плюсики, утвердили. Поэтому с 1 октября я уже не буду в одиночестве. У нас будет женско-мужской дуэт. Обратите внимание, что женско-мужской я поставил в первую очередь. Ну и собираемся мы с ней существовать, когда она расслабится в таком легкой войне полов. Потому что мне есть что ей сказать и у нее спросить. Я думаю, что это абсолютно взаимно. Ну а этот музыкальный час вы мне присылаете свои селфи, улыбающиеся, счастливые. А я радуюсь тому, что все-таки с той стороны живые люди. Улыбнитесь мне в камеру и пришлите, пожалуйста, эту фотографию в наш телеграм. Душевное радиочат мы называемся. Жду с нетерпением.
3: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
4: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
5: Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Емол».
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

развивающиеся люди. У нас в Телеграме душевный радиочат. Вы упали куда-то на дно. Я не имею в виду финансовое положение, а чисто эмоциональное. Приходите к нам. Душевный радиочат. Серега, 2, 3, 5. Ну, ты чувствовал. Такое ощущение, что ты лечишь зубы у Жени. Вы прям договорились с королем и шитом. Привет огромный, спасибо. Антон, который душевный. Но это, видимо, на работе. И второго, да, сюда же подтянул. Ну, говорю, ну ладно. Но так и быть. Я вам улыбнусь. Ребят, спасибо за улыбки. О, Светлана, вам привет огромный. От волны душевного радио. Я точно знаю, что где-то... О, к сожалению, забыл. Девочка обидится на меня в салоне, да? Красоты. Часто оттуда пишут. По-моему, из Гомеля все-таки. Звучит волна душевное радио. Ну и принимайте мои флюиды абсолютно белые, пушистые. Зависти в очередной раз. Вы красите волосы. Одно слово «волосы» вызывает у меня трепетный восторг. Анатолию! Привет! Он, кстати, был в эфире у нас, мы классно поговорили. Ну и такая с легким американизмом у него улыбка. Надо улыбнуться, я тебе сейчас улыбнусь. Привет! Дима! Ну ты же вот постоянно в ТикТоке у меня. Какая-то у тебя улыбка такая, какая-то не улыбка. Я знаю, что у тебя там вроде в жизни какие-то перемены. Ничего, дружище, справишься, ты по сути очень хороший человек. Все будет норм, я почему-то уверен. Девчонки, Ольга и сопутствующие. А что у вас там на доске написано? Дайте я посмотрю. А, ну шиворот на выворот написано, я не прочитаю. Ну там все, ну видно, что девичий кабинет. Все эти желтые мягкие игрушки. Ребят, тоже вам привет. Попыталась улыбнуться мне Тамара. Но, видимо, серьезный человек. Слегка такая, ну, чуть-чуть улыбочка. Далее. Каким-то очень классным бэджем Ирочка и Сюкатис. Ир, привет тебе огромный, спасибо большое. Жду встречи в городе Гродно на танцплощадке. Ну и такая фотография от Виктории, которая значит победа. Слушайте, как корабль назовите, так поплывет. Так подбоченясь. Ну чё, Санкович? Блондинка же. На тебе привет, да, с улыбкой. Привет всем, но Кинг Александр с такой-то бородой. Да, улыбаться всегда легко. А вот интересно, борода не мешает семейной жизни? Там дети не выколупывают остатки печенья из бороды? Я это не к тому, не-не-не, я отпускаться не хочу, потому что, ну что, я буду яйцо с бородой, что ли? Нет, ну мне просто чисто с практической точки зрения вот, интересно. Ну клево, классно. Ребят, мы улыбаемся друг другу в течение этого часа у нас в Телеграме. Душевный радиочат. Пусть улыбок будет как можно больше. Это вот искреннее желание всех тех, кто создает волну душевного радио.

0: Реклама.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
2: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей?

0: одержим. Танцплощадка душевного радио. Самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: 10.50 в белорусской столице. Пришло время уже вам говорить, но в пятницу это по-особенному, у вашего непокорного слуги. Я говорю вам до встречи сегодня в 20.00, да? Я точно так же, как и вы, скучаю по нашим живым встречам. К сожалению, огромная востребованность танцплощадки уже по всему постсоветскому пространству. Это здорово, это классно, но радиовстречи, они, конечно, особенные и другие. Мне немножко не по себе, потому что я не вижу, танцуют ли люди под те плейлисты, которые я стараюсь подбирать каждую пятницу. Мне намного энергетически проще на наших с вами живых встречах. А я напоминаю, что новый сезон танцплощадки грядет. И прям весь октябрь, 10 октября, начинаем в Гомеле на локомотиве нашем любимом. Но это крытый локомотив, не на открытом воздухе, чтобы все не переживали. И это уже традиция, я ее очень люблю, потому что именно город Гомель дал нам звание самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси. Ну а вот по билетам процентовку не знаю, но судя по тем веерам, которые присылают Телеграм, ну, если не на дне, то уже где-то ближе к окончанию. Билеты абсолютно доступные. Приходите, 10 октября, Гомель. Мы там начинаем новый громкий сезон. И я в новом образе постарался для вас подготовиться. Вот в Гомеле, ну, тут хорошо, тут можно и на Ticket.pro, можно в кассу стадион «Локомотив» заехать. Только сильно не тяните, потому что потом начнется традиционно, как всегда в Гомеле, очень сложное для меня время. Люди будут писать: «Ой, а мы не знали, а мы вот хотели, Дмитрий, помогите». А я, как человек, у которого душа очень глубокая и большая, и хочется помочь. А как? Организаторы: «Нет, стоп, у нас вот наполняемость вот такая, заявленная в документах, это все не очень просто». Друзья, 10 октября Гомель, Манеж «Локомотив», потом 17 октября вместе с группой «Блестящие» на танцпол, там 55 рублей, кстати, стоит. Во Дворце спорта в городе Минске тоже там билетов уже немного. В Могилеве, говорят, тоже практически уже все, но туда мы приезжаем 24 октября в клуб на Дубровке, и 31 октября мы в Гродно в клубе «База». Ой, тоже обожаю вот все эти площадки. Очень хороший звук, очень качественный свет и замечательные люди. Ну а сегодня вечером мы с вами встречаемся с 20 до 22.00. Дискач, танцплощадка душевного радио на полную громкость. Будем завершать с вами рабочую неделю. Я не знаю, кто-то на даче еще ездит. Если на даче, значит, садовое товарищество прокачивает, в том числе и будем. Все, искренне ваш Дмитрий Санкович. Услышимся в 20.00. Уже скучаю.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Слушайте душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся.

0: Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
1: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
2: Новости на душевном радио.
3: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Шкловском районе Могилевской области, сообщает Белта. В планах посещения сельхозпредприятия «Говяды Агро», а также крестьянского хозяйства «Диана». Речь пойдет о нынешнем состоянии и перспективах развития сельхозпроизводства, о выращивании и организации хранения картофеля. В ходе рабочей поездки президента будет уделено внимание и научной составляющей – селекции новых современных сортов картофеля. В Китае проходит форум Шанхайской организации сотрудничества по традиционной медицине. В нем участвуют представители около 20 государств. Беларусь представляет делегация Совета Республики. Форум служит площадкой для дискуссий и обмена опытом. Белорусский подход предполагает, что совместные инициативы должны приносить практическую пользу, укреплять благосостояние народов и содействовать сплочению государств. Такая позиция находит отклик у партнеров по ШОС, а возможности организации позволяют эффективно реализовывать проекты. Схема организации дорожного движения изменится на Старовилинском тракте из-за строительства разворотного кольца трамваев. Ограничения начнут действовать сегодня с 11 вечера и до 6 утра 21 сентября. Так будет действовать запрет левого поворота со Старовилинского тракта на улицу Нововилинскую и наоборот, а также полное ограничение движения всех видов транспорта на участке от улицы Слуцкой до Нововилинской. ГАИ просит водителей учитывать эту информацию. В США библиотека насчитала штраф в размере 12 тысяч долларов за взятый 132 года назад журнал. Его вернул 84-летний мужчина. Но штрафу удалось избежать из-за того, что в библиотеке действовал временный запрет на взимание штрафов. Мужчина рассказал, что впервые наткнулся на это издание в 1966 году во время переезда. Он не смог установить, как журнал оказался в его вещах. Само издание было типичным для своего времени. Оно включало разные материалы, такие как новости, поэзию и эссе. И к новостям компании. В Доминос режут цены только в сентябре. С четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Domino's Buy и по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,47, 10 юаней 4 рубля и 52 копейки, 100 российских 3,59.
2: Погода на душевном радио.
3: По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране переменная облачность, без осадков. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 20-22, в Витебске и Гродно плюс 19, в Минске сегодня плюс 19 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем ботанически. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
0: Ты что, не застрахован?
2: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Привет, а ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Ямол – это не только протеин сывороточный 1 килограмм за 59,99, но и Wi-Fi роутер всего за 449,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте yamol.by.

0: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Маяк Минска».
1: Акция сентября в комплексе «Маяк Минска». Только до конца месяца коммерческие помещения со скидкой до 15% при быстрой оплате. «Маяк Минска». По расчету, по любви и по делу. Подробности по телефону 7675.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
3: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Новости на Душевном радио.
6: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко начал рабочую поездку в Шкловский район с жесткой критики. Вертолет главы государства совершил посадку на поле сельхозпредприятия «Говяды Агро», передают Белта. Именно на этом поле в нынешнем году возделывали лен, однако качество уборки этой культуры оставляет желать лучшего. «Такого быть не должно», — сказал президент. Неделя мобильности проходит в Беларуси по 22 сентября. Завершит ее республиканская акция «День без автомобиля». Как рассказали в пресс-службе предприятия «Столичный транспорт и связь», одна из самых эффективных мер привлечения внимания к акции «День без автомобиля» – предоставление водителям права на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Для получения такой возможности потребуется предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. В Гродно ко дню Всемирного дня туризма организуют неделю бесплатных экскурсий. Об этом Белта сообщили в Гродненском горосполкоме. Мероприятия пройдут с 21 по 25 сентября. В горосполкоме добавили, что участие возможно только по предварительной записи. Более подробная информация есть в сети. Мадонна откроет предстоящую церемонию MTV Vidic Music Awards своим первым выступлением на премии за 23 года. Возвращение Мадонны происходит в особенно успешный для нее год на церемонии вручения премии. Она лидирует среди всех артистов по количеству номинаций, включая «Артист года», «Видео года» и «Песня года» за композицию «Bring Your Life». И к новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса. Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж. Финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,47, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
6: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, без осадков. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 21, в Витебске и Гродно плюс 19. В Минске сегодня без осадков и также плюс 19. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Реклама.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
5: Душевное радио. Добрый

0: Реклама.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
6: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
9: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
10: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
11: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
12: Недушный день.
13: Иногда нам, людям, нравится обозначать свое присутствие. Ну, по дому, например, понятно, есть ли в нем женщина. Кружевные салфеточки или просто салфеточки бумажные. Какие-то блюдца, чашки, пушистые полотенца и даже коврик, чтобы было не скользко выходить из ванной. Вот это все выдает присутствие женщины. Ну, еще много деталей. Зубная паста, какие-то колбочки, баночки, скляночки в ванной для ухода за собой. Ну, а присутствие мужчины в доме тоже выдают детали. Вот, честно, убегая к вам дома, оставила посреди коридора велосипед спортивный. Ну, там же ему самое место. Где-то еще заряжается аккумулятор от того же самого велосипеда. Маленький, но он заряжается. Перфоратор, шлем, который должен забрать. Друг, девочки, признавайтесь, что в ваших домах выдает присутствие мужчины, присутствие вашего любимого человека? Ну, наверняка тоже вносит какой-то фэн-шуй в домашнюю атмосферу, вот такая женская и мужская атмосфера. Ну, а пятница, она вообще идеально подходит для проявления. Какие-то детали в нас тоже меняются с наступлением этого дня, недели. Мы как будто становимся ярче. Ну, есть такое. Становимся смелее. Становимся как будто одновременно и более утомленными, и, с другой стороны, более жизненно наполненными, потому что, ну, пятница, как можно иначе? Впереди выходные осенние. Ну, а сегодня 19-е. Я уже в будущее смотрю. 18 сентября. Время, конечно, летит быстро, и оно у нас тоже ограничено. Впереди 2 часа приветов и поздравлений. Можете присылать свои поводы хорошие на поговорить, на поздравить в телеграм-чат душевного радио. С удовольствием передам приветы вашим близким на всю страну. Ведь душевное можно слушать онлайн и смотреть нас можно на сайте душевнорадио.бай, в телеграм-чате. Ну и туда же можно присылать фотографии, по которым легко понять, что в вашем доме живет мужчина. Открывайте галерею, те самые снимки нашли, наконец, место, где они точно пригодятся. Ну и в конце нашего с вами флешмоба, такого немножко смешного, надеюсь, будем дарить подарки самым активным. Что это будет, расскажу чуть позже.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Недушный день.
1: Если я попрошу продолжить фразу «мужчина в доме», уверена, кто-то доскажет «хозяин». Ну, профессиональный добытчик сумок из магазина, как минимум, бесплатный генератор фраз. А я же говорил, и посмотрим. И вот забавно, что в природе самцы готовы на любые безумства, чтобы заявить свои права на территорию, например. И все эти безумства далеки от нашего понятия гигиены. Но я, пожалуй, не буду описывать способы маркировки территории бегемотами, лемурами. Сами можете посмотреть в интернете. У нас своих примеров предостаточно. Какой бы дом у вас ни был, какой бы ремонт не хранился в этом помещении бережно, все равно какой-то деталью, одной, двумя, легко мужчина обозначает свое присутствие. Девочки, девушки, покажите, пожалуйста, эту самую деталь, по которой сразу понятно, что у вас в доме есть мужчина. А может быть, их несколько. И деталей тоже несколько. Жду фото в телеграм-чате душевного радио и смотрю, что уже вы прислали. Как можно определить, что в доме есть мужчина? И первое фото пришло от Натальи. Она обозначила присутствие своего приставкой. И приставка одна, пульта два. Видимо, приходится составлять компанию своему человеку. Расскажите, какие игры у вас любимые и распространяется ли это правило на какие-то другие дела, домашние, другие там работы с территорией, есть ли помощь с его стороны, составляет ли компанию он вам, когда вы, например, готовите ужин. Признак мужчины в доме – это когда постоянно что-то делается. И обязательно, Екатерина написала «доделывается», я сразу прочитала «не доделывается». Екатерина, ну хорошо, по-моему, это какой-то стеллаж. Стеллаж, я уверена, что тоже был приобретен не по вдохновению вашей половинки. Это все-таки ваша задача. Вы поставили задачу, а мужчина выполняет. А может быть, вы вместе тоже проводите время за сбором этого конструктора Лего. Присылайте свои фото. Присылайте фото в телеграм-чат душевного радио, по которым понятно, что у вас в доме завелся мужчина. Ну и привет, и тоже поздравления. 18 сентября на календаре. Сюда же собираем. И в конце этого часа кто-то из вас, авторы сообщений и авторы фотографий, получит два билета в подарок от душевного радио в Великое княжество Сула. Жду фото.
2: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
3: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
4: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
3: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
5: Организатор государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь 1-1.
2: 16+.
3: При поддержке душевного радио.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1.
7: 624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
2: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

0: Don't worry, be happy.
1: Недушный день.
2: Не беспокоимся, остаемся счастливыми. Ну, вот это только что спел Бобби Макферрин. Но, кстати, у него просто настоящий какой-то оркестр во рту образовался. Это песня, где он исполнил все собственным голосом. Нет ни одного инструмента. Все вот так вот живьем. И, собственно, он как будто нам напоминает, что в жизни тоже так может быть. Мы все можем сами. И в жизни вроде бы всего достаточно, если прислушаться здесь, все есть. Ну, а мы сегодня о чем? Я попросила прислать в телеграм-чат душевного радио фото деталей, по которой понятно, что в доме есть мужчина. Вы прислали. Я посмотрела, я посмеялась. Я даже на секундочку захотела каждому из вас позвонить, спросить, как вы с этим справляетесь, а потом поняла, ну я также с этим всем живу. Детали, конечно, можно как улики разбирать, как эксперты, мы уже знаем, чем нас уже удивить возможно. Ну, можно чем-то. Фото инструментов тоже было у нас, конечно же, Тамара, это классика. Я как будто успокаиваюсь, глядя на ваши фото, и думаю, наверное, я думала, я такая уникальная, и у меня такая уникальная ситуация, но инструменты есть. Мне кажется, у каждой из нас дома, каким бы рюшечками наполненным дом ни был, все равно есть инструменты. И чем больше инструментов, наверное, тем старше человек рядом с вами живет, потому что, наверное, где-то с 20 лет начинают появляться инструменты в жизни мужчины, появляется необходимость что-то прикрутить. Обычно это связано с какой-то совместной жизнью, начало совместной жизни. Где-то, да, вот после 20 уже инструменты превращаются в показатель какой-то статусности, может быть, символ мужской, мускулинности. Это как будто продолжение, что я могу, я умею. То же самое, наверное, с машинами. Да, та же история. Смотрим, есть фотомашины. Ну, а как же без них? Ставлю лайк сейчас Golden Fox. Две можно определить по машине. Их целых две. Одну как будто любите больше. Это, наверное, машина жены. Она стоит под навесом.

0: приветы собираю. Но в этом части вряд ли мы уже успеем им поделиться. Но в следующем обязательно продолжим. И, кстати, тоже были носки. Были носки в Инстаграм. Елизавета прислала фото разбросанных, естественно, совершенно непарных носков мужских. Есть такое шуточное исследование, где описывают вот этот феномен условно о парных организмах, склонных к миграции, светобоязни и размножению в неволе. Но ученые шутят, что носок — это единственное существо, которое может одновременно существовать и не существовать. Биологически такой редкий вид в естественной среде обитания. Присылайте вы свои фотографии. Может быть, у кого-то бампер прямо сейчас греется где-то на подоконничке. С удовольствием посмотрим.
1: Золотая осень во всей красе на душевном радио. Радио.
2: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет!
4: С вами дуэт Лера Бернатович
5: и Артем Скороль.
4: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

0: начала часа представляет жилой комплекс «Маяк Минска».
1: Акция сентября в комплексе «Маяк Минска». Только до конца месяца коммерческие помещения со скидкой до 15% при быстрой оплате. «Маяк Минска». По расчету, по любви и по делу. Подробности по телефону 7675.
2: Сверим время. Час дня.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения. «Румакар» – лекарственный препарат.

0: Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель фармакар Индко Фармакар ПЛС Палестина.
1: Новости на душевном радио.
2: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко начал рабочую поездку в Шкловский район с жесткой критики. Вертолет главы государства совершил посадку на поле сельхозпредприятия «Говядагро», передает Белта. Главе государства в целом доложили о ситуации в «Говядагро». Недавно здесь поменяли руководителя. Доложено, что работников, специалистов и техники в целом не хватает. Есть только запрос на несколько дополнительных единиц энергонасыщенных тракторов и комбайнов. Александр Лукашенко отметил, что не проблема дать команду на поставку техники, но вопрос в том, кто это хозяйство при такой работе за нее рассчитается. Глава государства потребовал навести порядок. Голосование на выборах депутатов Государственной Думы России проходит с 18 по 20 сентября. В воскресенье граждане этой страны, постоянно живущие или временно находящиеся в Беларуси, смогут отдать свой голос на участках в Минске и некоторых других белорусских городах, сообщает ЦИК Беларуси. Для наблюдения за выборами в соседней стране председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко прибыл в Москву. Ключевая особенность кампании этого года – масштабное применение цифровых технологий. Около 400 транспортных средств ожидают въезда в Польшу. Об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. Польское направление остается наиболее загруженным на пути в страны Евросоюза. Въезда в Польшу ожидают 245 легковых авто. За сутки их контролирующие службы приняли на свою территорию 28% транспорта. Обложку комикса «Астерикс» в Британии продали за рекордные 1 200 000 евро. Работа размером 34 на 47 сантиметров выполнена гуашью на картоне и служила оформлением 8-й истории о Галлах. Перед торгами ее оценивали всего в 150 200 000 евро. На рисунке есть рукописная надпись от автора. Организаторы аукциона отметили, что лот сочетает динамику, унаследованную от Дисней, карикатурную мимику и тонкие детали, вошедшие в историю искусства. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,47, 10 юаней 4 рубля и 52 копейки, 100 российских 3,59.
1: Погода на душевном радио.
2: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 20-22, в Витебске и Гродно плюс 19. В Минске также плюс 19 и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
3: Реклама. 27 сентября «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
4: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Доброго дня!

0: Недушный день.
1: У всего вокруг есть ритм. Его можно обнаружить, правда, повсюду. Сердце бьется в определенном темпе. И наши даже вдохи и выдохи определенные создают волны ритмические. Еще день сменяет ночь. Луна тоже в свое время разными фазами нас балует. Природа тоже никуда не торопится. Но все в ней происходит вовремя, благодаря своему большому такому глобальному ритму. И солнце, и планеты, и шум автомобильного трафика в городах, все тоже сейчас в каком-то ритме движется по пятнице. Надеюсь, мы поймали свой пятничный, бодрый или немножко ленивый. Где-то может быть спокойный, а где-то может быть очень озорной и нацеленный на вечер, на яркий такой, на яркую ночь ритм дня. Ну, в любом случае, каким-то образом мы тоже с вами оказались на душевной волне. Это наш ритм, с ним движемся по пятнице и вступаем в выходные, но до них еще нужно немножечко подождать. Кто-то с радостью, кто-то с сожалением встречает выходные, если вдруг они рабочие. Но в любом случае домой приятно возвращаться, и хочется, чтобы так оно и было, чтобы, несмотря ни на какие там беспорядки, дела, заботы, мы с радостью шли туда, где нам хорошо. А как выглядят наши дома, есть ли в них какие-то элементы, выбивающиеся из общей такой картины, мы сегодня определяем. Вы рассказываете в телеграм-чате, есть ли у вас дома детали, по которым можно понять, что у вас живет мужчина или даже несколько, может быть, взрослый сын, муж, или вот вы просто в окружении обитаете мужчину. Мы просто собираем какие-то инструменты, приставки, какие-то фотографии носочков. Все присылайте в телеграм-чат Душевного радио. Потом решим, что с этим делать. Кто-то из вас, автор самой креативной фотографии, а может быть, и истории, получит 2 билета в Великое княжество Сула уже в конце этого часа. Но еще сегодня 18 сентября. Я напоминаю, что можно поздравлять своих людей с праздниками. Тоже пишите телеграм-чат Душевный.

Реклама. Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: Главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
1: Душевное радио.

осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Повод, как у Лунтика, сделать этот день подарочным, праздничным не только для себя, но и для окружения, есть в команде отдела кадров «Евроторг». У них родился человек, правда, уже много лет назад родился, но Александра Долгова сегодня поздравляют с днем рождения, коллеги, желают крепкого здоровья, счастья бесконечного, любви и, наконец-то, вот так прямо написали, Александр, найти ту единственную, неповторимую спутницу жизни. Вот либо с душевной беседы обеденные как-то вывели их на такую мысль, навели, либо вы сами признавались, что находитесь в активном поиске. Но мне кажется, лучшей рекламой Александра Долгова было бы добавление его в телеграм-чат душевного радио с фотографией. Давайте тоже перейдем уже на этот уровень общения. Мы можем себе это позволить, мы все люди взрослые. Александр Долгий, в ваш день рождения ждем анкету в чате родийном. Ну а что, у нас тут, между прочим, люди знакомятся и семьи образуют, и на танцплощадке душевного радио вместе ездят. Всякое возможно. Жизнь такая, нужно каждый момент ее использовать. А между прочим, я заметила, что все мечтают как будто не о своей жизни. Свободные мечтают о той самой любви, как Александр. Те, кто в отношениях, хотят свободы и заводят себе гаражи, заводят себе хобби, мотоциклы. У кого не было свадьбы, рисуют себя вот у того самого красивого, цветами украшенного фона, на берегу какой-нибудь реки, а лучше моря. И вот фантазии здесь не умолкают. Кто-то думает, что все бы решили деньги. Вот бы миллион долларов, или два, или три. А люди, у которых эти деньги есть, и популярность, например, тоже есть, мечтают о приватности, о тишине. Наоборот, бы уехать куда-нибудь в глубинку, чтобы изолироваться от шума, от постоянных каких-то камер. Подростки бесконечно злятся на родителей. А кто-то, наоборот, да, хотел бы побольше времени с родителями провести. И так везде, так во всем. Спешим вырасти, но потом с удовольствием бы вернулись в тот момент, какой-то приятный детство. Это парадокс, потому что мозгу почему-то очень легко находить поводы для грусти в любой день, даже в пятницу. Но именно наша задача – научиться ценить моменты. Жизнь в каждом моменте. Вот вы идете сейчас по городу, или вот сидите в кабинете, или едете за рулем, уже все виды транспорта перечислили, летаете, может быть, сейчас где-то над Беларусью. Задача научиться не ждать, а наслаждаться. Может быть, какое-то облако красивое над вами проплывает. Может, цветочек цветет, радует вас. И можно его понюхать, и он окажется невероятным ароматом, вас наградит, лучше любых духов. Может быть, вы можете сейчас выпить вкусной воды? Да, эта простота, она правда очень вкусная, и жизнь тогда вкусной становится. Попробуйте. И вот им всем, у кого сегодня день рождения, у кого сегодня обычная пятница, у кого сегодня день с какой-то грустинкой или с огромной усталостью, мне кажется, для всех эта информация была бы очень полезна. Научиться жить в простых вещах. Вкусно жить, вкусно жизнью наслаждаться. Ну а мы в этом часе делимся не только приветами и поздравлениями, мы еще рассказываем о том, что в нашу жизнь приносят мужчины, какие детали дома выдают присутствие мужчины. Присылайте свои фотографии, жду в чате.

0: пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: ЕМУ – это не только туалетная бумага «Папия» 32 рулона за 28,99, но и комод на 5 секций всего за 62,64. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на Душевном радио.
1: В Инстаграм Душевного радио написала Елизавета и прислала фотографию своего дома. Значит, там помимо бампера еще очень много бампера где-то там в прихожей расположились следы человека на зеркале. Мы сегодня разбираем, почему именно так мужчины пытаются выжить в нашем слишком тихом и упорядоченном мире. Уже следы в ванной комнате как будто не в первый раз попадаются мне на глаза. И только что прислала в Телеграм Ольга картинку. Понятно, что у нас генерировано искусственным интеллектом, но мы все видим что-то свое в ней. Да, когда мужчина заходит в ванну, сколько уже мемов по этому поводу было в интернете, какие звуки появляются. Но это утренний ритуал, да, как инстинкт уже порычать, издать какие-то звуки, громко умыться, все разбрызгать. Наверное, так работает мужская батарейка, так они заряжаются на новый день. Стул-гардероб тоже в Инстаграм прислала Кристина. Зачем вешать вещи в шкаф, если есть тот самый стул? Да, это стратегический гардероб. В какие-то важные моменты жизни он может очень выиграть много секунд. Сразу все, что нужно, под рукой находится. У кого еще есть стулья, гардеробы дома, рассказывайте. Ну, вообще, ощущение избыточного шума такого и беспорядка связано с чем? Мы в этом часе пытаемся разобраться с разницей в привычках и в воспитании. Девочки, мы же сами воспитали таких людей рядом с собой. У нас разные стандарты чистоты. С детства мальчиков и девочек воспитывают не одинаково. Более строгие требования к комнате, конечно, к девочкам предъявляют, да, и к помощи по дому. Мальчиков все наоборот. Поэтому откуда взяться аккуратности? Многие мужчины очень так утилитарно пространство вокруг себя воспринимают. Если вещь лежит на видном месте и до нее можно дотянуться, это не беспорядок. Я думаю, знаю, что и у нас у женщин тоже у кого-то такой подход срабатывает. И иногда за такими бытовыми беспорядками просто привычка стоит, что кто-то другой обязательно придет, разберет, какая-то фея прилетит, все сложит в шкаф, наведет порядки. Но хорошо, если в семье задаются вопросы, а надо ли вообще этот порядок наводить, но кого-то он беспокоит. Например, меня иногда он беспокоит, поэтому тема эфира и такая сегодня. Но если мы видим вдруг, что лежит что-то не так, и, допустим, это пятый раз уже натыкаемся взглядом на это самое, то здесь, наверное, у всех просто разные стандарты. Такая любовь. Просто любовь иногда пахнет и маслом машинным, и висит на люстре, и лежит в форме горы на стуле. Я собираю коллекцию, присылайте в телеграм-чат свои шедевры. Разбросанные носки, большое количество машин и мотоциклов тоже у нас было. Приставка игровая от Натальи. Екатерина прислала фотографию собирающегося чего-то. Оно обычно что-то делается, доделывается. Это тоже признак мужчины в доме, да? И появление мотоцикла после 30 лет тоже, оказывается, в доме обязательно должны быть шлемы какие-то, да, предметы такие. А Александр написал, что в доме видно его присутствие заметно, когда казан полон вкусной еды. Это его посуда, только он в ней готовит разные вкусности, присмаки. Ну, хорошо рассказали, Александр. Очень удобно вашей семье повезло, что вы у них есть. Тамара указывает на дом полный инструментов. Вот любит муж их покупать. Мне кажется, мужчины также говорят о нашей косметике. Вот любит она их покупать. Некоторыми и не пользуется, говорит, что не пришел их час еще. Вот один в один у нас то же самое с баночками, с тюбиками. У нас их много, они когда-нибудь обязательно нам пригодятся. Но своего рода коллекция срабатывает, желание что-то собрать. Выворка с плавающей рыбой тоже от Тамары. Признак мужчин, добытчика, рыбака в доме. Тамара, как вам повезло. Так, Александр написал, что не о признаке в доме и не о призраке, а о том написал, что у него сегодня праздник, хорошее настроение, у него сегодня Появился брат, тоже много лет назад, Сергей. Желает Сергею крепкого здоровья, чистой искренней любви, жизненной энергии, оптимизма. Пускай все будет хорошо. Пускай никто не придирается тебя к твоим жизненным привычкам, к твоему образу чистоты. Пускай всех домашних устраивает то, что ты есть, и пускай как можно больше будет следов твоего пребывания в доме. Пишите, ну, это же обращение брат. Надеюсь, это на самом деле брат, или это такое брат, которое стирает границы, какую-то близость навязывает между малознакомыми людьми. Сергей, вы знаете вообще Александра? Принимайте это поздравление. Пришлите и вы фотографию мужского пребывания в доме. Что притягивает вас? Ваш взгляд, жду эти снимки, эти кадры в ТГ-чате Душевного радио.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины Кордиан. Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины Кордиан – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. Кордиан – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах «Онлайнер». Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги «Онлайнер» – легкое решение сложных задач.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Мы сегодня говорили о том, как понять, что в доме есть мужчина. Вы прислали фотографии в телеграм-чат душевного радио. И молотки на подоконниках, и отвертки. И все это в кружках для кофе. И в инстаграм тоже все прилетало. Носки, ключи от машин. Смотрела, смеялась.

0: Великое княжество Сула. Настоящий сертификат. Жена мотоциклиста. Считайте гараж частью жилой площади. Да. И чаще выбирайтесь на свежий воздух. Держитесь, Катя. Остальные тоже держитесь. Мы с вами на одной волне.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
3: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монте-Фармака, OTC, SPA, Италия.
0: Новости на Душевном радио.
6: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент предлагает в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель. Об этом глава государства заявил в Шкловском районе при посещении фермерского хозяйства «Диана». Как передает Белта, найти рынки сбыта за зиму и определиться с регионами, где будут возделывать картофель, поручено правительству. Еще одно поручение – нарастить достаточные объемы посевного материала. Президент подчеркнул, что нынешние площади под картофель в стране сравнительно невелики. Минфин США официально снял санкции с лакокраски и Беллесбумпрома, а достижение договоренности относительно отмены соответствующих рестрикций было объявлено ранее по итогам прошедших в Минске переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланием.

0: советником по Беларуси Джоном Коулом. Дзержинск Минской области готовится к дожинкам. Праздник пройдет завтра. Электронный гид презентуют на областном фестивале ярмарки. Состоится первый публичный релиз цифровой платформы «Умный город». Она сделает пребывание гостей и участников максимально удобным. От туристического маршрута до бронирования жилья. На платформе будет доступна интерактивная карта событий, афиша фестиваля с описанием каждого события, место, время и стоимость услуг, а также цифровая туристическая навигация, экскурсионные маршруты по самым интересным местам края. Единая система бронирования жилья, раздел «Гостиницы и апартаменты» поможет гостям подобрать место размещения на нужные даты. На платформе будут размещаться актуальные новости, информация о подготовке и проведении праздника. В Евросоюзе могут официально запретить детям до 13 лет пользоваться соцсетями, а для подростков от 13 до 15 лет такой доступ будет существенно ограничен. Будут разрешены только мини-аккаунты, созданные и контролируемые родителями или опекунами с ограниченными функциями и ограничением по времени, максимум 1 час в день. Напомню, некоторые страны уже ограничили доступ детей в соцсети. В Австралии, например, ввели запрет для до достижения 16-летнего возраста и огромные штрафы за его нарушение. К новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Ширикруг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Ширикруг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 47 копеек, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью и утром местами по юго-востоку во многих районах кратковременные дожди. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте 21-23, в Гродно и Витебске 19-21, в Могилеве и Гомеле 20-22 тепла. В Минске без осадков и 19-21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.
2: Реклама. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057. Душевное радио. Доброго дня.

Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Недушный день.
1: Если бы можно было купить билет в один конец, куда бы отправились сегодня? Ну, возможно, вопрос слишком философский для пятницы и для обеда. Где-то у костра, где-то ближе к вечеру мы бы порассуждали, да, об этом поговорили с удовольствием. Ну, или просто билет. Вот вам могут подарить билет в любую часть света, в любой часовой пояс. Бесплатно. Куда бы мы поехали? Но я поехала бы в Австралию, потому что для меня это вообще какой-то другой мир. Самая далекая точка, до которой я могу дотянуться своим мозгом. Мне они вообще мало что известно. Мы редко слышим новости с того континента, но тут оказывается, там есть интернет, и люди что-то туда выкладывают, рассказывают о своих городах, о своих событиях. И вот, что я узнала об Австралии свеженького, что у них на этой неделе произошло. Сейчас расскажу. Значит, в каждом магазине продуктовом, крупном супермаркете в Австралии решили установить такие датчики, машины. Они определяют степень зрелости авокадо. Бесплатно в магазинах их будут устанавливать, и перед покупкой каждый сможет проверить, сколько недель или дней вот этому плодику нужно для полного созревания, чтобы все было мягко на сливочном тосте с утра и ничего не испортило настроение своей зубодробительной твердости. Еще в одном из маленьких городов Западной Австралии стали выдавать ваучеры водителям на $20 за, внимание, трезвое вождение. Мне кажется, то, что нужно для пятницы, поддерживать таких водителей, нас все меньше и меньше с каждой минутой. Но если вдруг уже к такой стадии пятницы вы перешли, конечно, за руль никак нельзя. А вот музыку погромче, ха-ха, не то, что можно, нужно и обязательно мы сейчас это сделаем.

0: Водка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
1: Одиночество свободы. Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
2: Организатор государственной учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
3: 16+.
1: При поддержке Душевного радио.
4: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
5: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
6: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
7: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
8: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
9: «Душевное радио». Слушай свое.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Недушный день.
1: Сейчас совершенно другие стандарты к знаниям. Что-то не знать легко, легко можно проверить, загуглить, изучить вопрос, да, обратиться к интернету, и он тебе любые ответы даст в считанные секунды. И как будто уже знания в голове вот так вот утрамбованы, не слишком-то и ценится. А с другой стороны, что-то знать наоборот полезно, и развиваться нужно, правильно? Совсем можно все правила из головы вытеснить легкостью вот этой проверки. Ну и такие времена. Раньше, помните, тоже словарики заводили, и английский, и русский, что-то выписывали. Я помню, учитель моя по русскому языку, Елена Владимировна, очень советовала нам обязательно каждый день читать словари, толковые словари, чтобы разбираться в том, о чем мы говорим, что употребляем. Но вот у нее был такой пунктик на этот счет. Не знаю, помогло, не помогло, кто их вообще читал, если было гораздо интереснее почитать книги о Гарри Поттере, но чисто в моем детстве. Ну и сейчас тоже многие из всех развлечений вряд ли выберут чтение словарей. Но есть очень много уловок в языке, которые даже носителей языка вводят в ступор, просто вгоняют в какое-то состояние онемения, и вроде бы что-то учил, но как будто ничего не знаешь, да? Приведу сейчас примеры. Вот Илья. Есть такой человек, Илья, может быть, это вы, Илья, привет-привет. Во множественном числе несколько, как сказать, Илий, Ильей, Ильей, или не бывает больше одного Ильи в одном месте? Может, знаете? Пишите в телеграм-чат Душевного радио. Еще загадочка такая. Что делает самолет, когда летит? Мне вот очень нравится. Везет, но он ведь не едет. Валерия тоже пела, что самолет увозит. Куда он увозит? Как это все происходит? Или вот еще процесс обаяния. Она его что делает? Ну, обаяла, можно сказать, обоевывает. А когда она его обаяла, он какой? Обаятый. Вот и только потом скажите, что русский язык прост, что его легко учить. Это нам, даже местным, не очень легко он дается. Но еще мне очень нравится последнее. Ладно, предпоследнее. Когда человек хочет есть, он голодный. А когда он испытывает жажду, он какой? Да, есть о чем подумать. Скоро расскажу о самом сложном в мире языке, и это даже не русский.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Недушный день.
3: Ждем, когда уже возможно будет прикупить себе очки вот этой виртуальной реальности, которые будут переводить все в режиме реального времени, отправиться путешествовать со всеми на равных, разговаривать, чтобы вот тебе перевод, вот тут какой-нибудь микрофончик, который... А зачем микрофончик? У них ведь тоже, у людей должны быть такие очки, но пока вот накануне выходных, если вдруг вы собираетесь в какое-то путешествие, нужно, да, с собой брать интернетик, либо человека, который хорошо в языках разбирается. Самый сложный язык хотела вам назвать, но, наверное, все так прекрасно догадаются. Он это тот, который сильно отличается от родного. И для нас, носителей русского языка, китайский – это просто другая планета. И самое забавное, что китайцам самым сложным языком в мире, Катя, кажется, наш язык. А с нашими шестью падежами, окончаниями и вот этими глаголами «побежать», «выбежать», «добежать» и разными значениями. Так что если мы говорим на русском, еще и на белорусском сверху, мы уже просто практически супергерои с своими суперсверхспособностями. Но китайский, правда, претендент на звание «кошмар», «кошмарный язык». Главная фишка его – это тоны. Одно и то же буква-сочетание, которое произносится с разной интонацией, совершенно разное обозначает. Это подруга моя пошла на курсы изучения китайского языка в Институт Конфуция. И вчера мне рассказывала, что ровно когда говорим буква-сочетание, допустим, «ма» – это «мама». Если мы опускаем голос и поднимаем, такую птичку делаем, такое «ма» – это «лошадь». А если резко «ма», то как будто кого-то ругаем. И есть такая еще история, лингвистическая шутка. 92 слога «ши», и они все с разной интонацией звучат. И там целое стихотворение, история о том, как господин Ши ел львов в китайском языке есть. Вот им на первом занятии это рассказывали. И для иностранцев, для нас просто звучит одинаково. «Ши-ши-ши-ши-ши», практически как да, «шибека». Но совершенно разные значения там открываются. И нельзя перепутать еще интонацию в этот момент. Но еще иероглифы добавим. Да, конечно, он кажется самым сложным языком для нас, вот так со стороны. Расскажите вы в телеграм-чате душевного радио, были ли у вас какие-то сложности в жизни? Реальная история, может, или выдуманная? Вы, как кто-нибудь из вас перепутал слово иностранное, попал в неловкую какую-то ситуацию? Любое слово на любом иностранном языке сказали не с тем контекстом, и вот теперь до сих пор улыбаетесь. Расскажите эту историю буквально двумя предложениями, и кому-то из вас, автор истории, подарю в этом часе, в конце этого часа, сертификаты, промокоды 10 штук на сайт «Сливки Бай». Жду истории, связанные с переводами.
0: Если тише едешь, то никому не должен. Если радио, то душевное.
4: И venga conmigo. Vámonos al viaje.

А в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: Недушный день.
1: Казалось бы, сейчас наушник с автопереводом может решить все проблемы, но доказывают исследования, что изучение языков нужно не только для заказа пиццы за границей, но и для нейропластичности мозга. Оказывается, лучший тренажер, изучение языков – это лучший тренажер от всяких страшных, разных с возрастом появляющихся заболеваний. И еще, когда человек изучает язык, у него меняется структура мышления. Вот что нужно делать, чтобы язык развивал наше с вами восприятие мира. Потому что понимание языка – это понимание культурного кода. Переводчик не сможет так выстроить доверие глубокое с партнером или каким-то приятелем из другой страны. Просила вас рассказать в этом часе свои истории, связанные с переводом. Вот откликнулся человек с ником Сани, пишет, что в Италию, когда приехал, пытался по-итальянски рассказать своим новоприобретенным товарищам, что любит плавать. И его повезли кататься на велосипеде. Но тоже неплохо. Хороший навык. Видите, язык подучили и на велосипеде научились кататься. Языковой барьер, конечно, странная штука. Можно учить годами правила, но лучше всего барьер преодолевается вечером в пятницу, так особенно, да, ближе к 5-6 часам. Неважно даже, не важна компания, интернациональная или понятная. В этот момент мозг переключается с перфекциониста, и внезапно мы понимаем, что любого языка, даже языка жестов, достаточно, чтобы стать душой компании. Главное – улыбаться, забыть временно о языковом барьере и настроиться на хороший лад, на хорошие выходные. Собственно, что мы сейчас и будем с вами делать. Спасибо Сане за активность. История была как-то маловато, поэтому с призом уже подождем до понедельника. Ну и в целом со всеми важными делами тоже подождем до понедельника. Сегодня пятница, впереди выходные. Давайте хорошенько отдохнем с азартом, с адреналином, с хорошими впечатлениями. И в понедельник наполненные вернемся на любимую волну. С вами была Ольга Шебека. Пока-пока.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Ценовая ситуация остается стабильной и находится под контролем правительства. Как сообщает Белта, первый заместитель премьер-министра Николай Снопков провел очередную встречу с бизнесом по ценам и насыщению внутреннего рынка. В диалоге участвовали представители МАРТ, Минстрой архитектуры, основные производители стройматериалов, импортеры и торговые организации. Ключевая тема – текущая динамика потребительских цен в условиях отмены ценового регулирования, ситуация на рынке и аналитическая работа госорганов. Предпосылок для роста розничных цен не усматривается. Торговые сети и импортеры предупредили о возможном возобновлении ценового регулирования при появлении признаков необоснованного роста цен или усилении давления внешних факторов. За минувшие сутки в милицию поступило более 400 сообщений о звонках телефонных аферистов. Как сообщили Белта в МВД, благодаря оперативности сотрудников и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвратили. Зарегистрировано 34 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Новый супербыстрый и самый мощный в стране зарядный комплекс для электромобилей открыли в Кобринском районе Брестской области. Комплекс расположен на заправке в районе пересечения трассы М1 с дорогой Р-127. Он оснащен зарядными станциями мощностью от 120 до 300 кВт с динамическим распределением мощности. Одновременно там могут заряжаться 10 машин.

0: машин. В ближайшей перспективе задача оснастить такими супербыстрыми зарядными комплексами все крупные магистрали страны. Сегодня хоккеисты Минского «Динамо» проведут домашний матч против Сибири. Игра регулярного чемпионата КХЛ начнется в 19:10. Послезавтра «Зубры» примут на Минск-арене екатеринбургские «Автомобилисты», а затем минчане отправятся на двухматчевый выезд, в рамках которого 24 сентября будут соперничать с московским «Динамо» и 26 числа с шанхайскими «Драконами». К новостям компании «В домино» срежут цены. Только в сентябре, с четверга по воскресенье, маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на «Domino's Buy» по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 47 копеек, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
1: На душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью и утро местами, по юго-востоку во многих районах кратковременные дожди. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте 21-23, в Гродно и Витебске 19-21, в Могилеве и Гомеле 20-22 тепла, в Минске без осадков и 19-21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама.
3: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Доброго дня!
4: Всем огромнейший привет, я Кай Метов. Вместе с вами с удовольствием слушаю свои песни на душевном радио.

0: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1
3: 624 10 57.

0: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED-телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
1: Душевное радио. Слушай свой.

0: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Емол – это не только холодильник Беко за 1399, но и туалетная вода Москино 100 мл всего за 119,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
2: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Дата 17 сентября 1939 года стала поистине судьбоносным событием, днем воссоединения народа и возвращения миллионов белорусов в свою семью. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства. Как передает Белта, глава государства отметил, что искренне рад видеть участников и гостей форума, молодых, ярких, полных энергии. А также подчеркнул, что молодежи этот праздник нужен, чтобы не забывать тех, кто создавал летопись Беларуси, сохранил культуру, традиции и веру, кто объединялся, вставая в трудные времена на их защиту. Минтранс утвердил новые правила использования видеорегистраторов контролерами. Одно из требований – пассажиров должны информировать о ведении видео и аудиозаписи. При проверке наличия у пассажиров проездных документов запись должна вестись непрерывно. Контролер обязан иметь на форменном жилете нагрудный шеврон с надписью либо ярким информационным знаком, предупреждающим пассажиров о съемке. Постановление вступает в силу 5 октября. 24 сентября в Беларуси пройдет Единый день безопасности. В этот день по всей стране организуют обучение работников реагированию на ЧП в местах массового пребывания. Кроме того, по всей стране будут работать 139 тематических площадок. Основное внимание уделяется подготовке населения к правильным действиям в случае возникновения пожаров и иных нештатных ситуаций на объектах общественного значения. Это в первую очередь торгово-развлекательные центры, культурные и спортивные объекты. Главный тренер национальной футбольной сборной Беларуси Виктор Гончаренко назвал состав на стартовые поединки нового сезона Лиги наций УЕФА. Как сообщает Белта, на тренировочный сбор, который начнется 21 сентября, вызваны 25 футболистов. В первом матче группы 1 Лиги С белорусы сыграют 26 сентября в Тиране с албанцами, а во второй игровой день 29 сентября встретятся в Хельсинки с финнами. В первом номинально-домашнем поединке 3 октября белорусские футболисты примут в Будапеште команду «Сан-Марино». Новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Ширекруг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Ширекруг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. Государственные учреждения, Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 47 копеек, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью и утром местами по юго-востоку во многих районах кратковременные дожди. Ночью +7-13, а днем в Бресте 21-23, в Гродно и Витебске 19-21.

21, в Могилеве и Гомеле 20-22 тепла. В Минске без осадков и 19-21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Привет, Беларусь! Мы группа «Блестящие».
1: 17 октября, в субботу, мы приедем к вам в Минск на душевный фестиваль.
2: Встречаемся во дворце спорта на большой танцплощадке от душевного радио.
0: В программе будут только любимые песни, хорошее настроение и танцы от души. Мы будем вас ждать!

0: Вы слушаете «Душевное радио». Вот мы постоянно ищем какие-то праздники, пытаемся найти где-то хорошее настроение, повод. Ну, чтобы, знаете, вот как-то полегче стало, поприятнее. Но сегодня, я вам скажу по секрету, ничего искать уже не нужно. Сегодня все найдено. Пятница, праздник, выходные начинаются именно в этот день. Будет приятно провести следующие 3 часа вместе с вами. Меня зовут Дмитрий Кустов. Мы с вами и поиграем немного, и пообщаемся. Это точно. Ну и очень интересный гость к нам через пару часов придет. Так что тоже дождитесь. Ну а в ближайшее время расскажу, сколько россиянок специально портили еду партнеру во время ссоры. Был проведен даже опрос по этому поводу. Вот, кстати, после этой новости можно будет жену так немножко потолкать, узнать, все-таки бывало такое или нет. Я вот, честно говоря, вчера эту новость прочитал, спросил у жены, она говорит: что ты? Да никогда в жизни. Вам легкого дня, вы слушаете «Душевное радио».
1: Реклама.
2: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Вам желаем отличного дня. Ну и надеюсь, вы так же, как и мы, уже соскучились по семье, по теплу, ну и по вкусному ужину. Но будьте осторожны. Вот недавно провели опрос. Оказалось, что каждая третья россиянка специально портила еду партнеру во время ссоры. Около 38% девушек кормили парней их нелюбимой едой. 31% специально пересаливали, а еще 19% делали блюдо острее. Чаще всего причиной становились обидные слова во время ссоры, а еще забытая годовщина, ну и возвращение домой позже обычного. Поэтому, мужики, если нам жена говорит: «Я тебе супчик сварила», у нас с вами два варианта. Или сначала съесть, или сначала все-таки написать завещание. Но я напомню, что с 16 по 22 сентября в нашей стране традиционно проводится неделя мобильности, то есть лучше пересесть с аппарата на ДВС, да, на что-то электрическое, может быть самокат, может быть велосипед, может вы себе моноколесо недавно купили, вот все никак не можете прокатиться на Комаровку или еще куда-нибудь за город, самое время это сделать. Для чего эта неделя? Ну, для того, чтобы уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, ну и, конечно, сделать воздух чище. По этому поводу предлагаю поделиться какой-нибудь интересной автомобильной историей, ну, не обязательно, которая произошла на дороге. Может быть, где-то вы забыли своего железного коня, до сих пор не можете найти. Может быть, взяли какого-то очень странного, очень интересного попутчика. Ну, а может, у вас и истории-то вовсе нет. Просто тогда поделитесь фото своей ласточки любимой. Можете в чат «Душевного радио» в Телеграме отправить. Ну, и сегодня автор самой оригинальной истории получит ценный подарок. Как Ой, скажу чуть позже, пока пишите.
1: Если пух, то тополиный. Если радио, то душевное.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Ну что, продолжаем общаться в чате «Душевного радио» в Телеграме. Да, сегодня делитесь, пожалуйста, историями автомобильными, дорожными. Может быть, истории не обязательно связаны с дорогой, ну, с вашим железным конем. Может, что-то смешное, курьезное, интересное. А может быть, это и трогательная история. Все это можете отправлять в чат «Душевного радио» в Телеграме. Ну, я напомню, что... автор самой оригинальной истории сегодня получит общий массаж по всему телу. Причем 60 минут, ну не от меня, нет, не от меня, от салона красоты Пикадилли. Пусть этим занимаются профессионалы. Поэтому отправляйте, пожалуйста, свои истории. Ну а я очень скоро вам расскажу, кого же обнаружили ученые впервые за 100 лет. Ну, по секрет скажу, новый вид кошек появился. Обо всем этом уже скоро.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
3: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
2: 16+. При поддержке Душевного радио.
4: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+.
3: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
6: Зачем тебе флешка? У тебя есть душевная...

0: Подробности на vilvet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Знаешь, сложно описать мои чувства.

0: Вояж, вояж в эфире Душевного радио. Вы тоже замечали, что как только к вашему вояжу в магазине присоединяется жена, как-то, знаете, путешествие затягивается, и вот это вечное, стоишь уже на кассе самообслуживания, там постоянно какие-то товары прибавляются. Я не знаю, может, совпадение какое-то. Вам хорошего дня, ну и обещал вам новость сегодня рассказать. Впервые за 100 лет ученые открыли новый вид кошек. Представляете, первую особь тилкая, вот так называется, нашли в Боливии еще в 16 году, но приняли за тигровую кошку. Позже биологи провели генетическую экспертизу, ну и подтвердили, это официально новый вид. Обитает кошечка в боливийских лесах, но зарегистрировать пока удалось лишь две особи. Ну, знаете, вот мы все радуемся, но мы не знаем, какого пола, да, эти особи. Но будем надеяться, все-таки разнополые. Вам хорошего дня. Скоро здесь Сергей Сенкевич познакомит вас и нас с новостями. Дальше музыка в дорогу. Ну и еще расскажу, чего там компания BYD представила. Какой-то новый универсал. Очень мощный. Все это в ближайшее время.
1: Душевное радио. Классика.

А в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС Палестина.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Александр Лукашенко поручил увеличить площади для выращивания картофеля в Беларуси. Об этом он заявил в Шкловском районе при посещении фермерского хозяйства «Диана». Как передает Белта, глава государства обратил внимание, что текущие площади составляют около 22 тысяч гектаров, и их недостаточно. Председатель Академии наук Владимир Караник высказал мнение, что увеличение площадей посева картофеля целесообразно концентрировать на специализированных хозяйствах, увеличив площади примерно на 30-40 гектаров для каждого из них, при условии стабильности рынка сбыта. Наблюдательный совет Парка высоких технологий во главе с премьер-министром Александром Турчиным одобрил регистрацию 31 новой компании. Как отметили в руководстве ПВТ, сегодня среди новых резидентов все громче звучат голоса продуктовых компаний, создающих собственные уникальные решения. Много новых резидентов сфокусированы на цифровом здравоохранении. Есть среди новичков и те, кто развивает креативную индустрию. Уже завтра Дзержинск станет столицей дожинок Минской области. Начнется программа фестиваля-ярмарки в 11:00. Гости смогут посетить тематические площадки, интерактивные зоны, город мастеров и торговые ряды. В полдень на городском стадионе стартует товарищеский матч между командами ветеранов Минской области и сборной ветеранов спорта Беларуси. В городском парке фестиваль силовых видов спорта. Победителей жатвы наградят на главной площади в 16:00. Далее большой концерт, а в 21:30 небо над городом украсит праздничный салют. Завершится фестиваль яркой дискотекой. Душевный фестиваль, грандиозные музыкальные события снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны, ансамбля народной музыки «Беседа», группы «Балаган Лимитед», Александр Мерих, ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, а в 9 вечера зрителей ждет концерт и дискотека, танцплощадка с душевным радио. Новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Ширикруг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Ширикруг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. В Доминос режут цены. Только в сентябре, с четверга по воскресенье, маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек. Средние от 15 рублей 99 копеек. Большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 47 копеек, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
3: Радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью и утром местами, а по юго-востоку во многих районах кратковременные дожди. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте плюс 21-23. В Гродно и Витебске 19-21. В Могилеве и Гомеле 20-22 тепла. В Минске без осадков и 19-21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

Реклама. Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хоть

0: масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
5: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
8: I'll be back.
9: Каждый будний день с 17 до 18.00.
7: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Вы слушаете «Душевное радио», пятница. Сегодня начинаются выходные. Кто бы вам что ни говорил, что в субботу или воскресенье, нет, уже сегодня и уже сейчас. Дальше в нашем эфире, ну, где-то минут 45, музыка в дорогу. Будем ускоряться, ехать, я не знаю, в гости домой. Может быть, за город, может, вы еще сезон не закрыли. А с другой стороны, ну, чего его закрывать? Слушайте, ну, не так еще и холодно. Вам желаем удачного пути и просто легкого вечера. Меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайшие два часа я с вами. Ну и не просто мы тут сидим, музыку в дорогу слушаем, еще разбираемся в ваших автомобильных дорожных историях. Кстати, если есть чего рассказать, как вы, может, странного попутчика как-то взяли, ну или, я не знаю, впервые сели на моноколесо, как мой друг в 42 года, через 15 минут он уже лег, и вот сейчас лежит с гипсом, жена ухаживает. Любая история, связанная с дорогой, с каким-то транспортным средством, мы все это принимаем в нашем чате, чате Душевного радио в Телеграме. Ну, Павел написал: давно было, провожали гостей на мотоциклах. Путь лежал через поля, залитые водой. По неопытности попал мотоцикл в заброд, где воды было прилично, и в свечи попала вода, и мотоцикл заглох. До дома толкали мотоцикл более 10 километров. Сейчас это уже смешная история, Павел, но, как говорится, выполнили норму кардио и силовых, я думаю, на месяц вперед, да? Анатолий еще историю отправил. Приехали мы с супругой в магазин на машине «Лада Искра». И так получилось, что припарковались рядом с такого же цвета «Веста». И выходим, значит, из магазина, подходим к машине со стороны багажника. У меня в руках покупки. Супруга начинает открывать багажник, а у нее не получается. А еще и с костылем после травмы ноги. И так стоять не могу нормально. Тут еще и пакеты с едой. Рычать уже начинаю. В итоге она взяла пакет, и я начал открывать багажник. Ох, как же я был удивлен. Неужели в новой машине сломался замок багажника? И тут супруга выдает: Толя, мы ломимся не в свою машину. Слушайте, я прям представил какую-то сказку, да, про кота Базилию и вот всех этих ребят, вы с костылем, с пакетами, не знаю, полуслепые, ломитесь в чужую машину. Слушайте, ну, хорошо, что все закончилось. Если у вас тоже есть история, расскажите. Ну, а я вам очень скоро расскажу, что за супер-пупер универсал представляет компания BYD. Вам понравится.
1: Душевный попутчик. На душевном радио.
0: Да, ну и напомню, что с 16 по 22 сентября традиционно проводится неделя мобильности. Отказываемся от использования автомобилей с ДВС. Ну и давайте на электротранспорт или какие-то средства персональной мобильности пересаживаемся. Ну не только пересаживаемся, но еще и пишем свои истории. Все это в чат Душевного радио в Телеграме.
2: Реклама.
3: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
7: Ищешь музыку в дорогу? Ты ее нашел! Душевное радио! Душевное радио!

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем ботанически. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
0: Ты что, не застрахован?
2: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Привет, а ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Очень хочется пожелать вам удачного пути. Я надеюсь, с работой на эту неделю все. Удачной дороги. Ну и автоновость вам нагрузку. Вот если вы думаете, что универсал — это скучно, просто послушайте, что придумали китайцы. BYD выпустили новый универсал. В топовой версии получил 657 лошадей и 2 электромотора. Только представьте. Кстати, до сотни он разгоняется примерно за 3 секунды. При этом, ну, он все-таки универсал. Можно ехать всей семьей, загрузить багажник, закинуть туда велосипеды, но потом, да, потом со светофора уехать быстрее, чем человек на спортивной машине. Ну, кстати, запас хода еще интересен. Заявлено 900 километров. Ну, а зарядить батарею с 10 до 97% обещают всего за 9 минут. Короче, раньше универсал был машиной для тех, кому нужен большой багажник, ну а теперь это может быть машина для тех, кому нужен большой багажник, ну и маленький шанс проиграть гонку на светофоре. Вам желаем удачной пятницы. Ну и, кстати, если найдется время, загляните на наш сайт душевноерадио.бай. Там можно познакомиться с нашим коллективом, посмотреть, какие песни звучат в нашем эфире, да и вообще слушать «Душевное радио» в любой точке планеты в идеальном качестве.
1: «Душевное радио». Слушай свое.

0: Уже скоро вернемся к музыке в дорогу, да, чтобы быстрее добрались куда давно хотели. Я думаю, не то, что целый день хотели, да, оказаться там, а всю неделю. Выходные начинаются сегодня. Вам хорошего настроения, вы слушаете душевное радио. Ну и сегодня делимся автомобильными историями. Все, что связано с дорогой, с автомобилем, с самокатом, с велосипедом. Может, что-то курьезное у вас случилось, трогательное, интересное, смешное, какое угодно. Пишите, отправляйте в чат душевного радио в Телеграме. Ну и сегодня, кстати, не просто так мы тут общаемся, разыгрываю, знаете что, а я вам скажу, общий массаж по телу 60 минут от салона красоты Пикадилли. Но нужно, знаете, вот эту усталость, этот стресс после этой трудовой недели снять. Поэтому напишите нам историю, очень скоро будем подводить итоги. Ну вот Олесь написала: приехали мы с мужем в магазин в вечернее время, припарковали машину, парковка большая, ну, закупились, возвращаемся. Тут я вспомнила, что не купила вкусняшки котику, побежала, возвращаюсь, подхожу к нашей машине, сажусь, как обычно, на пассажирское, не смотрю на водителя, начинаю рассказывать, какие нынче дорогие вкусняшки для животных, возмущаюсь, рычу на него. Вот это вы, Олеся, конечно, вот аж как по сердцу, знаете. Чего он так долго стоит и не едет? И тут раздается вопрос: а вам куда? Вы адрес не назвали. Так быстро с машины я еще никогда не выскакивала. Звоню мужу, он снимает трубку, кричит испуганным голосом: куда ты делась? Я уже весь магазин оббегал. Кричу в ответ: пока ты меня ищешь, у нас машину угоняют и меня вместе с ней. Короче, когда все выяснилось, смеялись все, даже мой кот. Так что, мальчики, не оставляйте своих девочек одних. Олесь, ну, вам желаем удачного вечера, ну и быть внимательнее, конечно, в следующий раз. Ну и напишите свою историю, скоро кто-то получит подарок. Ну а пока давайте слушать музыку.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
4: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Я Мол, это не только протеин сывороточный 1 килограмм за 59,99, но и Wi-Fi роутер всего за 449,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Она не верит больше в любовь.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Примерно полтора часа общались с вами в нашем чате в Телеграме. Вот рассказывали друг другу интересные автомобильные дорожные истории. Ну вот Оксана уже последнюю историю на сегодня написала. Была зима, день рождения. Иду с тортом к машине. Ехать на работу не могу, открыть машину. Думаю, замерз замок. Пошла домой размораживатель взять. Залила в замок, он не открывается. Выходит сосед, прошу помочь. Он мне говорит, так это моя машина. Я ему, да что ты прикалываешься? А потом как поняла. Слушайте, я вот читаю ваши сегодняшние истории. Мне кажется, да, 21 век наступил, ну, скажем так, очень плотно. Столько мыслей в голове, что вот вообще не до автомобилей. Кто там приехал, куда приехал, как там выглядит машина. Все вот, знаете, работа, сын, дочь, дом, все в делах, все в заботах. Вам желаем, Оксана, удачи, но решил я сегодня все-таки отдать подарок Олесе, которая перепутала автомобили, села к мужику какому-то, жизнь ему свою рассказала, и какие дорогие вкусняшки сейчас для животных в магазинах. Олесе, вам нужно на массаж, вас нужно хорошенько так отмассажировать. Поэтому идите, отдаю вам общий массаж по телу на 60 минут от салона красоты «Пикадилли». Находится он в микрорайоне Лебяжи на проспекте Победителей 125. Все виды парикмахерских услуг для женщин, барберинг для мужчин, маникюр, педикюр, массаж, косметологические услуги, салон красоты Пикадилли, мир чудес и преображения. Но, Олеся, перед тем, как идти, уточните, пожалуйста, в каком кабинете этот сам массаж, а то, знаете, вы, опять же, случайно на какое-то иглоукалывание попадете или того глядишь на йогу.
1: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах «Онлайнер». Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги «Онлайнер». Легкое решение сложных задач.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Бери с собой музыку в дорогу на душе.

Стальные.

0: Вы слушаете душевное радио. Слушайте, я весь тут в мыслях о пятнице, о том, как я проведу вечер и выходные. А мне тут жена 5 минут назад пишет, говорит: слушай, что тебе завтра на завтрак сделать? И я подумал, а чего бы мне хотелось? Самое душевное радио страны и бренд, которому доверяют миллионы белорусских семей, объединились, чтобы сделать ваше утро еще теплее. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ну а совсем скоро появится новый дизайн упаковки. Ищите в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Ну а пока вы ищете, мы продолжаем слушать музыку в дорогу, ну и услышимся уже в следующем музыкальном часе. У нас там интересные гости, ну и, конечно, Сергей Сенкевич с новостями и погодой. Все это совсем скоро.
1: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. «Белагропромбанк» – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. «Белагропромбанк» – банк, родной для каждого.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Маяк Минска».
1: Акция сентября в комплексе «Маяк Минска». Только до конца месяца коммерческие помещения со скидкой до 15% при быстрой оплате. «Маяк Минска». По расчету

0: Доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. В ней является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монте-Фармака, OTC, SPA, Италия.
2: Новости на душевном радио.
3: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Александр Лукашенко посетил сельхозпредприятие «Говяды Агро» в Шполском районе. Речь зашла о животноводстве. Президент детально расспросил о ситуации руководителя молочно-товарного комплекса. По ее словам, проблемы есть, но сейчас они постоянно решаются. Даже падеж удалось свести к нулю. Президент оценил профессиональные качества специалиста и поручил установить новое оборудование, а также оказать всестороннюю помощь, чтобы к 7 ноября комплекс был в хорошем состоянии. Мошенники придумали новую схему. Пенсионерам обещают выплаты якобы от фонда соцзащиты населения к 1 октября. Как говорят в милиции, в преддверии Дня пожилого человека ожидается всплеск таких звонков. Мошенники могут обещать пенсионерам праздничные выплаты и под этим предлогом выманивать персональные данные или коды из СМС. В милиции напоминают, безопасных счетов не существует. Настоящие сотрудники госорганов никогда не просят продиктовать код из сообщения. Если у вас требуют такие данные, немедленно кладите трубку и проверяйте информацию по официальным номерам. Артисты из 21 страны собрались на 4-м Минском международном фестивале циркового искусства. Среди стран-участниц — Франция, Израиль, Россия, США, Германия, Китай, Вьетнам, Венгрия, Танзания, Ангола, Колумбия. Продлится фестиваль 4 дня. Зрители смогут увидеть яркие и сложные номера во всех цирковых жанрах. От акробатики и жонглирования до дрессуры и клоунады. На манеж выйдут как именитые профессиональные артисты, так и начинающие. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерты, дискотека, танцплощадка с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку — 3 рубля 2 копейки, евро — 3 рубля 47 копеек, 10 юаней — 4 рубля 52 копейки, 100 российских рублей — 3 рубля 59 копеек.
2: Погода на душевном радио.
3: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью и утром местами по юго-востоку во многих районах кратковременные дожди. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте плюс 21-23. В Гродно и Витебске 19-21, в Могилеве и Гомеле 20-22 тепла. В Минске без осадков и 19-21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.
2: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
6: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
7: Авто продавай на «Бутик Автобай».
6: Авто меняй на «Бутик Автобай».
7: Авто покупай на «Бутик Автобай».
8: Более 4000 хороших авто в наличии.
7: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте bootikavto.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: слушаете. Ну, что бы вы думали? Ну, конечно, душевное радио. Меня зовут Дмитрий Кустов, и сегодня с нами очень интересный человек. Человек, который умеет соединять, казалось бы, совершенно разные вещи. И банковский бизнес, и большие городские мероприятия, и музыку. В общем, Олег Фомин. Он занимается специальными проектами, мероприятиями Альфа-банка. Ну, еще руководит фестивалем Альфа-джаз. Олег, здравствуйте. Очень рады вас видеть здесь.
1: Здравствуйте. Взаимно.
0: Мы сегодня поговорим и про фестиваль Альфа-джаз, но хотелось бы начать с такого более общего вопроса. Я знаю, что вы занимались еще и маркетингом Viva Braslav, и не только. Расскажите, пожалуйста, вообще про путь ивентера в Республике Беларусь, с чего все начинается?
1: Вообще все начинается с большого желания, безусловно. Еще со времен там, студенческих времен мне очень нравилась история организации любого рода проектов. И, конечно же, я как студент, который выпускался и искал свой путь по жизни, чем же я хочу заниматься, где я хочу работать, конечно же, стал путь, что дальше. И проект Viva Braslav, он меня всегда привлекал. Я был гостем на протяжении нескольких лет и был в большом восторге от этого проекта, потому что на тот момент это, наверное, был один из самых, да и сейчас, крупных фестивалей в Беларуси. И, конечно же, вот у меня был этот животный интерес, а как изнутри, как там за кулисами, и поэтому мне очень хотелось себя в этом попробовать. Я начинал с обычного волонтера, команда набирала волонтеров на этот проект, и я с большим рвением и желанием подал заявку, прошел все собеседования и был очень серьезно настроен на то, что я хочу стать полезным этому проекту. И вот мое, наверное, большое желание и усердие делать классно свою работу и привело к тому, что мне предложили стать частью этой команды, и около 5 лет я был в этой команде, начинал с обычного специалиста там, по привлечению партнеров. В процессе у меня появилась и реклама, которой я занимался, и пиар, и иногда была история работы с артистами, то есть, такой, знаешь, был уже в процессе человек на все руки мастер, вот, да, и дошел до позиции замдиректора по маркетингу и рекламе.
0: Олег, но сами-то на фестиваль ходили в этот момент?
1: Слушайте, ну, я-то ходил, работал постоянно, днями и ночами. Конечно, да, мы присутствовали, но ходил, это очень условно сказано. Конечно, когда ты по ту сторону организации, ты думаешь о том, в первую очередь, чтобы было комфортно людям, и ты думаешь, заботишься об этом. Вот.
0: Вы знаете, у нас очень похожая история. Я когда-то очень давно слушал радио. Я думал, а вот интересно, какое оно изнутри? Ну, скажите, вот по итогу вы не разочаровались?
1: Безусловно, нет. Это очень крутой опыт, который мне подарил этот проект. Он подарил мне классных людей, бесценный опыт, возможность ошибаться и выносить из этого уроки. Я был невероятно счастлив, что именно те 5 лет я провел там.
0: Олег, ну, насколько я знаю, в этом году, если не ошибаюсь, поправьте меня, в августе, да, прошел 3-й фестиваль уже, который называется
1: Альфа-джаз.
0: Альфа-джаз. Мы про него обязательно поговорим. У нас тут, понимаете, вот реклама должна выйти. Давайте послушаем рекламу, потом Нирвану. Нирвана вам нравится?
1: Безусловно.
0: Ну вот, и продолжим общение.
2: Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ереб или у распространителей.
4: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
6: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные. готовы вернуться туда, где музыка была настоящей. А танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь

0: Главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1.
3: 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Вы слушаете Душевное радио. Вам желаем максимально уютного, домашнего, такого легкого. Очень хочется сказать летнего вечера, но, к сожалению, уже осень. Хотя кому-то она и нравится. У нас сегодня в гостях Олег Фомин, руководитель фестиваля «Альфа-джаз». Вот уже успели с ним пообщаться по поводу его предыдущих проектов, в том числе «Вива Браслав». Ну и вот, кстати, написала нам Ирина, что в этом году была на фестивале «Альфа-джаз». Было очень-очень круто. Олег, вот хотелось бы с вами по поводу этого фестиваля пообщаться. Скажите, вот если убрать красивые слова про музыку, атмосферу, лето, да? Вообще, зачем Альфа-банку понадобился собственный джазовый фестиваль? Расскажите.
3: Угу. Очень интересный вопрос, и, наверное, будет очень долгий ответ. Мы когда-то решили для себя в банке, что мы говорим с клиентами и не клиентами не только там языком банковских продуктов, но при этом и языком эмоций. И, собственно, так и начались рождаться большое количество имиджевых проектов, в том числе и музыкальных проектов, как Alpha Sunset и Alpha Jazz. И мы всегда привыкли делать иначе, не так, как все, по-другому, по-новому. И поэтому мы искали такие проекты, которые, во-первых, объединяли бы абсолютно разные аудитории. Мы понимали, что нам нужно найти какое-то уникальное музыкальное направление, которого сейчас нет в стране, которое не популяризировано, и которое мы бы могли вот путем данных проектов сделать и популяризировать. Вот. И мы искали еще такое направление музыкальное, которое, во-первых, и с нами мэчилось, как с брендом. Одновременно было там ярким, дерзким, но при этом там интеллигентным, интеллектуальным. Вот. И как-то так сошлось, перебираем разные музыкальные направления. То есть мы пришли к тому, что вот, наверное, джаз — это именно то, что откликается нам, и то, что вот соответствует.
2: Олег, очень быстрый вопрос. Какое направление было на втором месте? Вот скажите. Вот еще популярное, ну, рок, наверное, фестиваль, нет?
3: Слушайте, а я вам скажу, что второе все-таки было направление электронной музыки, ага. И мы тоже сделали проект, только другой. Я могу о нем попозже тоже чуть рассказать, это проект Alpha Sunset. Угу. Но вот, по сути, два популярных направления музыкальных, они у нас и ушли в работу, и получились очень два крутых проекта для абсолютно разных аудиторий, что вот самое главное.
2: Да вы знаете, Олег, что самое интересное на таких фестивалях, это, конечно, аудитория. Вот скажите, вы заранее представляете, для кого вы делаете Альфа-джаз? То есть это для людей, которые любят джаз, или для людей, которые вот которых вы хотели бы влюбить в эту музыку?
3: Второе, безусловно. И вообще это фестиваль делается просто для людей в первую очередь, которым мы хотим дарить крутые дни времяпровождения в городе. То есть это фестиваль, который проходит в самом центре Минска, в парке Горького. В первую очередь он делается для людей, для того, чтобы просто происходили какие-то невероятно крутые, классные события.
2: Но мы еще продолжим, да, общение и про Альфа-джаз фестиваль, и про ваши другие проекты будет интересно послушать. Ну и, конечно, про будущее, что вы еще планируете. Но после небольшой музыкальной паузы сегодня с нами Олег Фомин, руководитель фестиваля «Альфа-джаз», ну и человек, который занимается специальными проектами и мероприятиями «Альфа-банка». Дождитесь нас в эфире.

0: Реклама.
1: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
3: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
6: Внимание, объявляем

0: Вы слушаете Душевное радио и очень надеюсь, что вам сегодня хорошо. Но нам точно хорошо. С нами сегодня руководитель фестиваля «Альфа-джаз» Олег Фомин. Олег, ну вот смотрите, уже третий год проходит этот фестиваль. Третий раз в этом году он был. Два дня, поправляйте меня, несколько площадок, музыканты из разных стран. Вот в какой момент, скажите, вы сами поняли, что это уже не просто мероприятие «Альфа-банка», а настоящий городской фестиваль?
1: В тот момент, когда увидел, как сильно заполняется площадь и парк Горького. Неожиданно большое количество людей к нам в этом году пришло. Первые два года, наверное, так мы постепенно наращивали обороты и заявляли о том, что мы развиваем этот проект, и он такой один из флагманских, имиджевых уже. Но я никак не ожидал, что буквально там за неделю рекламы, у нас было не так много времени на рекламу, а мы соберем такое большое количество человек.
0: А сколько примерно пришло, скажите?
1: Слушайте, за два дня в районе 25 тысяч, то есть
0: да,
1: за
0: ладно,
1: два дня.
0: 25 тысяч?
1: Вы понимаете, в чем главная уникальность, в том числе этого фестиваля? Это площадка. Понимаете, когда площадка находится в самом сердце, в центре Минска, ты, проходя мимо, уже становишься...
0: Там же хорошо и парк
1: Горького. Конечно, да. Проходя мимо, ты уже становишься посетителем фестиваля, и площадка как живая реклама настоящая самая. Вот поэтому это один из плюсов. Во-первых, сложилось все, сложилась погода. К нам приехали невероятно крутые артисты из США, Франции, Великобритании, Кубы. То есть у нас был максимально классный разноплановый лайнап. И, что самое интересное, мы во второй день постарались сделать максимально такой танцевальный джаз. То есть джаз, он бывает максимально разным. Возможно, иногда тяжело восприимчив. Поэтому мы понимали, что именно в формате фестиваля нам необходимо дать именно такого танцевального джаза, чтобы людям, во-первых, 8 часов под солнцем было проще устоять и зарядиться энергией. Вот. А именно танцевальный джаз, он невероятно заряжал. И во второй день действительно у нас впервые за 3 года так много людей танцевало. И это тоже показатель того, что тот фестиваль, который мы в своей голове придумали, задумали и как реализовали, вот он такой и получился.
0: Олег, 25 тысяч – это на самом деле солидное количество людей. Вот, кстати, за два дня. Вы заговорили про артистов. Вот хотелось задать вам вопрос. Я смотрел лайнап, там ведь есть и американские исполнители,
1: да.
0: И белорусские в том числе.
1: Безусловно.
0: Вообще, как вы выбираете артистов для Альфа-джаз-фестиваля? По какому принципу?
1: Угу.
0: Это имя, это статус, что это?
1: Именно в этом году мы понимали, что мы хотим сделать максимально танцевальный джаз. Это первый был критерий, по которому мы выбирали наших хедлайнеров. То есть мы все понимаем, что там мировых звезд, конечно же, там мы не привозим, но как бы и цели такой нету. Есть цель именно просто сделать крутой праздник джазовой музыки. То есть именно иностранных артистов, мы выбирали так, по формату именно танцевального джаза. Если мы говорим про белорусские коллективы, то есть очень классный коллектив в Беларуси, который давно себя зарекомендовал, джаз-клуб Евгений Владимиров, который очень компетентен в истории джаза в Беларуси и тем самым обладает очень большой экспертизой в джазе. И также мы решили сделать абсолютно такую новинку для нас. Мы решили пригласить впервые белорусские детские джазовые коллективы, чтобы и популяризировать это направление, и у детей была возможность себя проявлять в этом направлении. Потому что, наверное, это музыкальное направление не самое популярное сейчас в Беларуси, и явно нужна была площадка и возможность выступить для этих ребят. И они ушли с невероятно горящими глазами.
0: Олег, вот это на самом деле самое обидное. Каждый раз, когда я думаю про джаз, я думаю, вот эта музыка, начало, середины 20 века, что-то из Америки, музыка, которая, как и блюз, дала будущее очень многим исполнителям и жанрам.
1: Да, да.
0: И почему, почему ее забывают? Вот хочется ее популяризировать, как вы правильно сказали. Вы очень правильное, как мне кажется, очень грамотное дело делаете. Олег, мы с вами продолжим общение после рекламы и еще одной песни. Будут вопросы еще про Альфа-джаз, и личный вопрос от меня. Так что дождитесь. Кстати, чат Душевного радио в Телеграме. Можете задавать свои вопросы. Пообщаемся.

0: пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
5: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
6: 16+.
4: При поддержке Душевного радио.
7: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+.
5: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
8: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
9: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня с нами Олег Фомин, человек, который занимается спецпроектами, мероприятиями Альфа-банка. Ну и, кстати, руководитель того самого Альфа-джаз-фестиваля, который уже третий год подряд можно видеть в парке Горького. Олег, ну, не финальный, но такой предфинальный вопрос. Альфа-джаз-фестиваль стал уже ежегодной историей. Вот каким вы хотели бы видеть этот фестиваль через несколько лет? Еще масштабнее, еще больше или пока достаточно?
10: Слушайте, нет предела совершенству. Конечно же, хочется еще больше видеть радостную многотысячную аудиторию, которая откликается то, что мы делаем. Безусловно, я думаю, что через пару лет, если мы будем также очень усердно продолжать, это будет формат, наверное, уже, может быть, не парк Горького, потому что тяжело уже будет уместить всех желающих. Скорее всего, это другая площадка. Но при этом, как мне видится, что вот в идеале должна быть неделя джаза. Вот, знаете,
9: Слушайте, а потом месяц.
10: Да. И мне кажется, вот такими темпами у нас получится точно эту музыку популяризировать и сделать что-то невероятное для наших горожан.
9: Слушайте, а вообще ежедневный фестиваль, представляете, на протяжении года? Вы представляете?
10: Вы знаете, я как опытный ивентер представляю и плакать хочется. Отдых нужен.
9: У вас такие, да, наверное? Ну, я надеюсь, у вас таких специалистов, как я, нет, которые подходят с такими предложениями. Олег, на самом деле, вот личный вопрос у меня для вас. Вы занимаетесь организацией этого фестиваля, и не только. У вас же в голове тысяча проблем. Кто приехал, все ли работает, что со сценой, с артистами. Вот самому получается отдохнуть, послушать музыку, кайфануть просто?
10: Не всегда, но для этого мы постоянно совершенствуем тоже формат нашей организации, привлекаем максимально компетентных подрядчиков, которые будут круто делать свою работу и которые будут вызывать в том числе и доверие. Поэтому с каждым годом мы совершенствуемся, и действительно, в этом году получилось мне действительно прочувствовать вайб джаза невероятно, потому что если ранее я был более углубленно погружен в операционку каждого вопроса, сейчас же у нас появились крутые организаторы, которые помогают нам это делать и закрывать самые болящие вопросы и вот моменты, которые возникают форс-мажорные на площадке и в преддверии организации.
9: Хорошо, Олег, ну и уже финальный, я думаю, вопрос. Какое будущее? Вот что вы планируете, если можете по секрету сказать, касательно и Альфа-джаз-фестиваля, я так понимаю, это расширение, может быть, какие-то другие еще появятся фестивали и проекты?
10: Точно планируем эти проекты делать, и данный проект тоже делать. Но один из проектов, наверное, который сейчас вкратце расскажу, который мы тоже популяризируем и сейчас активно катали по Беларуси в этом году, это формат немножко другой, проект Alpha Sunset электронной музыки с хедлайнерами Polis and Paris. Мы объездили 8 городов и сделали проект, который сам рождал инфоповоды. То есть мы сделали фуру, которая перемещалась по Беларуси и превращалась как трансформер в импровизированную сцену. То есть была проблема с тем, что было мало крутых площадок, которые нам бы подходили и которые были бы уже с готовой инфраструктурой, поэтому мы решили, что нам нужно, как в этой рекламе Тайда когда-то, тогда мы придем сами к вам. Да, поэтому вот, и это один из проектов тоже, который всем полюбился, и кажется, в него тоже есть очень-очень большое будущее. И, на самом деле, мы съездили всего лишь 8 городов, а сколько у нас еще их много в Беларуси, поэтому...
9: 100%. Олег, вы знаете, вот что я хотел сказать? Мы с вами за эфиром пообщались, я знаю, что вы немножко, скажем так, подсели, в том числе и на электронную музыку, да?
10: Да.
9: Вот
10: да.
9: Когда любишь что-то, любишь свое дело, как правило, оно получается.
10: Это
9: оно,
10: правда.
9: Оно расширяется, оно влюбляет других людей, это... прям видно в глазах. Я вам желаю, Олег, чтобы любой ваш фестиваль не то что заканчивался успехом, он продолжался с успехом как можно дольше. Сегодня с нами был Олег Фомин. Занимается он специальными проектами и мероприятиями Альфа-банка, ну и руководит фестивалем Альфа-джаз. Олег, спасибо вам за общение большое. Было очень приятно.
10: Вам спасибо большое, взаимно.
9: Спасибо, приходите еще.
10: Обязательно.
2: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
6: Белагропромбанк.
2: Банк родной для каждого.
11: Душевное радио. Слушай свое.

Вы слушаете «Душевное радио». Ну что, остается с вами попрощаться. Я надеюсь, сегодня вечером вам было хорошо. Продолжается вечер на «Душевном радио». Сегодня в 8 часов встречайте в этой студии Дмитрия Санковича. Ну и супер-мега-пупер танцплощадку. Будет очень горячо, очень клево. Но это чтобы не грустили. Пока вот немножко романтики добавлю в эфир. Это Энрике Иглесиас и его «Hero». Мы с вами услышимся после выходных. Будет это в понедельник в 16 часов. Меня зовут Дмитрий Кустов. Хорошего вечера. Пока.

0: Обратная связь – одна из самых эффективных мер привлечения внимания к акции – предоставление водителям права на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Для получения такой возможности потребуется предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Новые супербыстрые и самые мощные в стране зарядные комплексы для электромобилей открыли в Кобринском районе Брестской области. Он расположен на заправке в районе пересечения трассы М1 с дорогой Р-127. Оснащен зарядными станциями мощностью от 120 до 300 кВт с динамическим распределением мощности. Одновременно там могут заряжаться 10 машин. В ближайшей перспективе задача оснастить такими супербыстрыми зарядными комплексами все крупные магистрали страны. В Евросоюзе могут официально запретить детям до 13 лет пользоваться соцсетями, а для подростков до 15 лет такой доступ будет существенно ограничен. Будут разрешены только мини-аккаунты, созданные и контролируемые родителями или опекунами с ограниченными функциями и ограничением по времени максимум 1 час в день. Напомню, некоторые страны уже ограничили доступ детей в соцсети. В Австралии, например, ввели запрет до достижения 16-летнего возраста и огромные штрафы за его нарушение. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 47 копеек, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, ночью и утром местами, а по юго-востоку во многих районах кратковременные дожди. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте 21-23, в Гродно и Витебске 19-21, в Могилеве и Гомеле 20-22 тепла, в Минске без осадков и 19-21 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на «Тикет.Про». Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Душевное радио.

0: Реклама.
1: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
2: Душевное радио. Слушай.

осень в ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Техника «Хайер» со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем! Guten Tag, lieben Klausen Globen.

осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем!

0: sing it. Everybody in the place, put those hands in the air. Yeah, check it out one time. You know it's for real. Been trash from you all on your set. Getting biz, come on. No.
1: Сверим время. 20 часов. Вы слушаете душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцплощадку.

часа. Мы будем колбаситься. Ну, я на это, во всяком случае, очень рассчитываю. Я очень люблю видео, которые присылают люди к нам в Телеграм. Там, где они действительно танцуют. Это меня разогревает очень сильно. Потому что, ну, мне хочется, чтобы люди вернулись в это состояние, когда мы с вами танцевали под радиоприемники, когда все это кричало из «С». Ну, ладно, давайте будем поскромнее. С-30, но у кого-то тут были блатные, да, у них были С-90 прям на всю округу. Именно для этого создана программа «Наши живые встречи», но об этом позже. Пока мы начинаем. С нами можно общаться ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграме. Есть страницы наши, да, в ВКонтакте, в Одноклассниках, мы «Душевное радио». В Инстаграме будьте внимательны. Я сейчас нахожусь на нашем официальном аккаунте «Танцплощадка Official». Мы называемся, если вдруг попали, вот хотите попасть сюда через «Душевное радио», там есть вверху в шапочке ссылка на именно аккаунт «Танцплощадки». Тут и афиши все, и ссылки на билеты, там все, все есть, очень удобно, очень здорово. Мы есть, конечно, в Телеграме, «Душевное радио чат». Ну, традиционно прошу не писать там прям огромнейшие такие вот пожелания, потому что просто не успею, выхожу в эфир и зачитываю это все исключительно только на музыкальных ямах, да, и, ну, там, где это возможно, чтобы не наступать на музыку по полной. Ну, а самое главное, да ладно там приветы, все это ясно, все это понятно, но самое главное, это тот огонь, который разжигается внутри каждого человека, когда он действительно выходит на танцпол, неважно где, на наших встречах или у себя на кухне, или на даче, наверняка же там я видел, сколько автомобилей выезжало из города Минска, да? Разбрели все-таки по дачам, погода еще позволяет. Впереди у нас с вами, ну, уже чуть менее, чем на 4 минуты, 2 часа настоящего музыкального урагана. Я очень надеюсь, что вы со мной. И мы начинаем-то мы с модернов, да в максимальной версии, поехали!

Алим, родная, всего тебе. Спасибо за все. Прости мои оплошности, это Илья. Ну, любит группу Смоки, это достойный выбор. Сегодня у нас дискотека. Танцуем, люди!

«Десятки Лайв». Начинаем 10 октября в городе Гомеле, в манеже «Локомотив». 54% билетов, все. Смотрите, попадите, потом ничем не помогу. Семья Шляга, Денис, Татьяна. Привет, спасибо за теплый вечер из Могилева. Ирина Матьянова мне тут набросала прям вообще золотого самого лучшего мужа и тоже мужу. Отдыхаем дома под прекрасный эфир. Огромное нам тут все спасибо. Ира, где дикие танцы вместе с мужем? Вот это

Напоминаем всем, кто у нас в Телеграме, да, собственно, и в любых соцсетях. Одно единственное сообщение есть возможность вам прислать своему родному, близкому или не близкому человеку за всю программу. Ну, вот так вот, как 1 килограмм колбасы, да, в советские времена за прилавком. Но вот так у нас принято. Маме, ее подруге Оле, привет, я их очень сильно люблю. Каждый раз они на даче слушают и танцуют под танцплощадку. Полина, так ты хоть подсмотри, как девочки там твои взрослые колбасятся, дай посмотреть. Гродно, большой привет Жанне с 10-го маршрута от Валеры Блейда. Это, видимо, такси Гродно, привет. У директора Александра Николаевича сегодня начался отпуск, он едет в Брест. Передайте ему привет от всего коллектива. А коллектив там, да? Ну, как это называется? Кот за порог, мыши в пляс, да?

напомню еще раз, да, на старте нашего сезона билеты улетают просто как птицы на юг. Будьте внимательны. 10 октября Гомель, Локомотив. 17 октября Минск. Во Дворце спорта вместе с группой «Блестящие». Билеты на танцпол 55 рублей. Слушайте, ну за такое шоу приходите. 24 октября мы перемещаемся в город Могилев, клуб на Дубровке. И в конце октября, 31 числа, мы в любимый клуб «База» в городе Гродно.

0: лучшему, Саш, спасибо. Семье Ралько, моим детям Карине и Андрею, но вы танцуете, надеюсь, всей семьей. Едем домой с любимым мужем Владимиром под прекрасную музыку. Спасибо, Оксан. Вы как попрощались со мной, я еще тут. Моим любимым мальчишкам, мужу, Димочке, сыну Максу и Эмелли, душевного настроения, уютного вечера. Ну, как-то все так лайтово. Не-не-не, будет взрывной. Очень классная музыка, Дмитрий. Всем моим близким, сейчас едем в деревню из Бреста. 7273, такси вместе с нами, но это круто. Такси, мы вам не дадим скучать.
1: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, газовая варочная панель Midea с мощной ВОК-конфоркой всего за 792 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

полетели дальше. Я сегодня как-то соскучился, прям были руки-крюки, знаете, аж... Оскомина, давно что-то не подбирал. Ну, все, теперь обещаю, по-моему, ничего у меня не предусмотрено. Никуда больше не провалюсь, вас одних не оставлю. Каждую пятницу здесь

Так, продолжаем. Ну, традиционно у меня личка уже засыпана просто. Ну, в Телеграме же вы такие классные. Где найти? Ну, приходите. Душевное радио. Просто наберите в поиске. Найдите нас, наш фирменный логотип. Я сегодня решил пойти по максимуму, поэтому CCKH. Ну, как ее одну-то слушать?

Я бы что-то показал, что это очень грустное сообщение. Я не знаю, я прочитал, может, между строк. Здравствуйте, приехали в деревню к теще. Артем. Маше и Федоровне привет от Артема. Аня, смайлики, все.

великая песня, все звезды с настоящими рок-голосами, несмотря на то, что начинали в поп-коллективах. Вообще фантастика просто. Вам же хорошо? Итак, поехали дальше. Это танцплощадка Душевного радио. Самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Приветствую всех, особенно кто через ТикТок с нами. Ребят, танцуем и напоминаем, где с нами можно связаться. Только по делу, так как договорились. Мы в Инстаграме. Будьте внимательны, танцплощадка Official. С другого не могу читать, не имею права. Ну, в момент программы имеется в виду. В Телеграме Душевное радио чат. Мы приходите. ВКонтакте, в Одноклассниках мы. Душевное.

0: ребят, набираемся терпения. Сообщений очень много по всем каналам. Музыку задавливать нельзя, поэтому все вижу, все читаю. Только набираемся терпения. Но главное — это танцы! Танцы!
1: Танцплощадка.

Ну что, полетели по сообщениям от Тимофея. Привет, моя Светлана. Тимофея на Peugeot 807. Она лучшая, и я ее люблю. Ну, слушайте, есть у нее Peugeot целая 807. Ну, правильная девушка. Очень приятно слушать душевное радио, когда вдали от дома. Любимому радио из Германии. Андрей, возвращайтесь.

Андрей, такие большие просто не смогу читать. Соловей Андрей из города Бреста, день рождения. Город Минского поздравляет. Слушайте, Андрей, рвите вперед сквозь стены.

М написал: слушаем душевное радио, супруга Екатерина жарит драник, а я дегустирую. Очень вкусно. Гомель с нами, спасибо. Ну, Катя, любая правильная девушка должна уметь жарить драники, да? День народного единства у Кати из Гродно был день рождения. Она получила в подарок 2 билета на дискотеку 31-го.

хотели. Женя, брат, окунись в атмосферу 90-х. Наслаждайся душевным, Олег из Гомеля. А, так, Пежо было. Далее, нашим друзьям Беликович и Юли, Роме. У них самая вкусная бабка. Ну, надеюсь, что это блюдо, а не человек. Ира, привет. Ну, и бабке тоже. Мы с Марией на квизе «Погадай мелодию». Привет мне большой. До встречи на Дубровке, Дима. Спасибо. Тимурику, мужу и сыну Артемке Кольцку. Спасибо. Мам, жена. Звейта? А, ну это с

Это я уже прочитал, привет, это было... О, смотрите, делайте вечер пятницы еще более прекрасным. Танцуем всем пассажирским составом 75-го автобуса города Минска. Люда, я не верю. Прям весь автобус, прям все пассажиры. А если глянуть, а если хоть видосик как...

где нас найти в Телеграме? Опять засыпали. Вот, ну, что меня в личку находите. Душевное радиочат мы называемся. Это если вот набирать просто латиница. Либо наберите в поиске «Душевное радио», друг, фирменный логотип. «Душевное радио», вот это мы. Есть очень много клонов. Не ошибитесь, пожалуйста. Да, и кто пишет впервые в Телеграме, нажимайте «Я не робот».

по-человечески. Зачем вы лезете на рожон? Это не программа по музыкальным заявкам и поздравлениям. У нас здесь самое главное — это музыка, атмосфера и танцы. Поэтому не нужно столь жестко реагировать. Я тут полностью поддерживаю Анну. Анна — это наш модератор чата. Она все объясняет спокойно. Зачем вы так поступаете? Поэтому, ну, наверное, я вам отвечу нет. Потому что надо по-человечески. Надеюсь на понимание.

конечно, можно. Ведь это же важно, правильно? Ритаймер. Танцуем, люди! Компания, отдыхающим на базе «Медовый рай». Ребята, люблю вас. Ну, такое время уже. Сколько на часах? 20:45. Уже пора любить вообще всех вокруг. Правильно? Танцуем, люди. Веселитесь, улыбайтесь. И будьте добрее.

Знаем кума, друга Евгений Васильев Гомель. Все хорошо. Ну вот, я не очень понял, где тут как-то варьироваться в какой-то импровизации. Достаточно мало информации. Кинг Александр. Сердечный приветик самой красивой девочке в этом мире. Танюша, бестия Минская, украшает этот мир. Ух.

живем на даче. Ну, девчонки застряли без папы на даче. Это опасно. Якимчик и Елизавете, которые едут из Могилева домой на маршрутке Минск-Гродно. Виктория. И что, слушает? Ну, наверное, надо водителю какого-то маршрутного такси, который едет из Минска в Гродно, обернуться. Там должна быть такая девушка с большими глазами, которая... Move your body! Это Елизавета Якимчик. Привет огромный! Поехали дальше. Ох, быстро летит время. 20 часов 49 минут белорусской столицы. Скоро один час уже. Усё, Соловьёв. 59-167. Всем, кто знает, с наступающим праздником. Днем работников лесо-лесной промышленности Василий. Испания.

Вот тут Плюша, а у меня Нюся. Нюсенька, спасибо вам большое. Вот недавно нашли, случайно, наверное, да, по рекомендациям. Даров. Любил мужа Артема, твоего Татьяна. Скучаю безумно, приглашаю на медленный танец. Но медляк у нас попозже. Ждут в Гродно Викас. Ой, лечу. Я соскучился по всем вам вообще. Я тут себе специальную куртку сшил. 3 города шили мне новую куртку. Вот увидите меня в новом сезоне.

0: Ну и в Телеграме, ребят, не забываем нажимать «Я не робот», особенно если в первый раз у нас появляетесь. Это наша защита от интернет-дряни. Один раз нажали, сразу появляется такой запрос после вашего первого сообщения. Один раз надо нажать, и все. Где мы в Телеграме? Душевное радио-чат. Ну или просто в поиске «Душевное радио», и вы с нами!
1: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: Масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Надо уже переписывать рекламу. Доступные билеты заканчиваются очень быстро. Все ссылки есть у нас в Телеграме. Танцплощадка Official. Ребята, мы соскучились. Надо танцевать. Новый сезон танцплощадки в

написал преданному мужу Александру, 60 исполнилось, но он супер. Слушайте, 6-0 его пользу, Наташа. We will rock you, вот так вот и по жизни, и только вперед. Ну как вы там, живы? Ох, раскачал я первый час, во втором будет еще

мы закончили первый музыкальный час. Наши с вами, я надеюсь, общие любимые танцплощадки. Ну как закончили? Рок-кнопочку вы еще, да? Все готовы? Хайеры на руки намотали и погнали!

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

0: Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.
1: Привет, Натали, здрасте. Ну что, поехали дальше? Правильно настроены? Слушай, ну в пятницу. Не повод укладывать себя на диванах, да, и втыкать там в телевизор. Вау! Это надо выходить на танцпол, неважно где он. В садовом товариществе или на личной кухне. Потому что у нас здесь
0: танцплощадка.
1: Самая масштабная ретро-дискотека Беларуси в радиоварианте. Танцуем, люди.

Итак, друзья, еще раз напоминаю, в Телеграме мы душевный радиочат. Приходите, в Инстаграме, будьте внимательны. Я все прочту, что попросите, ну, в разумных пределах. Вот, например, Михаил Возняков. Но на нашем аккаунте танцплощадка Official. Моих друзей, с днем встречи, друзей. Наконец-то они сегодня собрались у меня на даче и сделали плов в Гомеле. Привет, Миша. Плов тоже штука хорошая.

Забрел в Одноклассники, тут колбасится наши люди. Здорово, поздравляем Марину Валечка Матиевская. Пущайся, удачи, хоть по пятам, храни ее Бог. Марина, я надеюсь, что вы услышали. Это замечательная семья, это уже мои близкие друзья. Матиевские, Лублу, ну вы же знаете, скучаю.

0: дружеское рукопожатие от Марьяса Александра из Бобруйска, от Максима из Полоска нормально. Маме Екатерине, папа Максима, сыночки Корзиныч. Ай, как красиво! Добро пожаловать в поколение Next, нашу дружную компанию Алдов, которая рулят, которая колбасится!
1: Танцплощадка.

0: Ответы.
1: Душевное звучит даже в кабине локомотива, чтобы легче было. Подождите, легче было тащить грузовой поезд. Всем прекрасного вечера, отличного отдыха. Маркусь, вот это да. А можете какой-нибудь видос, или вам запрещено, как вы прям под душевное радио в локомотиве?

Ну, Борис, вы уже историческую фотографию сбросили, больше уже в таком виде. Я не буду над новую делать, да? На «Локомотиве». Всем, кто слушает нас, площадка, привет. Приподнял, покружил, на место поставил. Гомель, семья Бабаковых. Golden Fox, ваш зубрик нас тут греет, Родион. Исчезает сообщение, потому что вы не нажимаете.

Доброй ночи уже у кого-то. Привет всему садовому товариществу «Сосновый Бор 2». Своей любимой жене Юлии я очень люблю. Всегда слушаем радио. Музыка просто супер. Пусть!

пересмотрел фотографию от Бориса в телеграме у вас. Выжатый, как лимон я там просто. Даже улыбка уже полтороха осталась, да? Но я все равно стремлюсь в город Гомель. Там, ну, особенный вайб, конечно, когда по 2000 человек это...

салоне моего такси только душевная музыка. Всем таксистам привет от Павла. Берите с него пример. Где мы? В Телеграме. Душевное радио. Чат мы в Телеге. Приходите. От Кати Олегу Череченко прилетел.

8-4-9-9-6. Ну вот вы наконец нажали, что он не робот. Снизу появляется сообщение, где вы должны подтвердить, что вы человек, а не робот. И дальше все будет нормально, ничего пропадать не будет. Где мы? В Телеграме. Душевный радиочат. Приходите, нас много, мы клевые, нам хорошо.

мне снова пишут мои админы, что вы перепутали аккаунты в Инстаграме. Танцплощадка Official. Именно отсюда я могу прочитать ваши сообщения. Если вы сейчас на аккаунте Душевного радио, сверху есть ссылка на нас. Приходите сюда, здесь пишите.

Лена Бондарчук из Бобруйска. С днем рождения, пусть мечты сбываются. Татьяна из Минска. Ну, а девочки и мечты, это, конечно, очень круто и здорово. Вадим Филипцов нас тут похвалил. Благодарю. Огромный привет от Вадима и Людмилы.

Рэперку спасибо. Ребят, нам всем через ТикТок привет из Рима. А вы еще на работе? Да, я с утра. Мне с ними хорошо, точнее, со всеми вами. Сынульки Павлов, город Могилев. Солнышко, я тебя люблю от мамы, видимо. Пусть прозвучит песня.

Анжелочке Зусько большой привет, а также с Галиной, вот Людмила Фомина. Мы еще работаем и слушаем радио, также подпеваем. Фирма «Конформация». Но я рад, что мы вам помогаем.

0: нам тут бред из Бреста с любимым мужем, Алена. И кто-то какие-то билеты в Бресте купил на танцплощадке. Там еще рано. Вас кто-то обманул.
1: Площадка на душевном радио.
0: Да, билеты на новый сезон танцплощадки можете найти на Ticket.pro, но это пока 4 города. 10 октября – Гомель. 17 октября – это Минск, дворец спорта. 24 октября – Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября – клуб «База» в Гродно. Пока на этом все. Смотрите, не попадайте. Танцплощадка очень популярна.

остались на 10 число. Самые 10 части области не поместятся. Ой, выжму вас сегодня до нитки просто.

на даче домик разбираю, чтобы строить новый. Прям конструктор. Ну, все мужчины любили конструкторы. Вам привет. А нам, он нас слушает, знаете где? В Перу. Ребята, в Перу звучит танцплощадка.

0: С деньгами проблемы, вот Маффин есть.
1: Ну, спасибо. Не за что.
2: На этом треке я всегда выпрыгиваю, как Диоген из бочки. Когда вот это «Димон!» Ой, да чего хорошо!

0: Главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Эмси Вспышкин и Никифоровна представляют. А представляете ли вы?

0: Привет! Ну, спасибо большое, да, с Юлей встретимся. А вы как? А что, моя любимая жена уже купила билет 10 октября в Гомеле на даче душевной. Дмитрий, скажите, Юлька, я ее люблю, муж Сергей. Сергей, а что, без вас пойдет? Ой, глядите, поломается.
1: Вызываю.
0: Поломается.

Ребят, вы слышали рекламу нового сезона танцплощадки. Сразу где, как, что, почему, заходите к нам на аккаунт «Танцплощадка Official». Там есть все ссылки, афиши. Ну а также у нас в Телеграме в закрепленных сообщениях. Там очень удобно все.

Эмси Вспышкин и Никифоровна говорят на языке твоего тела. Если диурея застала вас врасплох, тогда мы идем к

Крутили же мы сегодня планетку, ну может теплее станет. Ребята, это было клево. Во всяком случае, у меня ощущение абсолютного фэншуя. Все по классике абсолютных танцевальных хитов наших с вами любимых дискотек. Эта программа повторится в воскресенье с 8 до 10 в режиме нон-стоп на волне душевного радио, чтобы подготовить вас к понедельнику. Спасибо всем, до встречи!

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Всем привет, друзья! Я солистка группы «Вирус» Ольга Лаки. Слушайте наши песни на волнах Душевного радио.

Встречаем полночь. Вы слушаете душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you?
1: You bet